Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
1: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66 25 16.

для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.

0: 12 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16. Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.

0: 7 часов в Тюмени. Дамы и господа, вот и пятница, с чем мы вас, конечно же, и поздравляем.
1: Солнечная финишная прямая к долгожданным выходным вместе с лучшей музыкой.

0: доброе утро. Меня зовут Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир. Всем привет и доброе утро. На календаре 21 августа, пятница.
0: Ну и, конечно же, у нас вообще, Яна, с тобой это первая неделя после отпуска, значит, поэтому вот так вот.
2: Шикарно.
0: Это для нас, это для вас. Вот впереди у нас классно. Кстати, Яна сегодня в образе учительницы волосы собрала, очки.
1: Да.
0: Сейчас к доске вызовет.
1: Достаем двойные листочки.
0: Вот такая у нас программа, чтобы вы просто понимали. Сразу же подтексты какие, да? Вот только-только утро началось уже. Но это все пятница. Вот так вот магическим образом у нас действует.
1: Уже так не особо о работе, а вот уже о чем-то отвлеченным. Ну и, кстати, об отвлеченном вот не могу не сказать про погоду, которая плюс 13, уже тепло, солнце. И я вот сегодня ехала, и настолько безоблачная погода, без тумана, да, как вчера вот было. Да. И я увидела, ты представляешь, вы представляете, воздушный шар.
0: Ну, ты имеешь в виду настоящий?
1: На горизонте, да.
0: С корзиной вот этот, да?
1: Ну, естественно, да. А как он еще? Они не который обычный маленький.
0: Вот. Но я вот и думал, что, может быть, это был где-то детский праздник вчера. И, знаешь, бедная девочка, вот она ей сказала, держи только крепко. Да. И она, ну, что-то где-то ослабила ручку, и он, знаешь, полетел этот шарик.
1: Нет.
0: И, ну, это был настоящий воздушный шар.
1: Да, да, большой. Я цвет, конечно, не увидела. Он был очень вдалеке. Но я так как-то приятно удивилась, как будто я сейчас сама туда поеду и полечу на нем.
0: Прикольно. Вообще, вы знаете, что действительно погодка сегодня обещает быть очень и очень комфортной. Плюс 25 градусов максимальная температура. И осадков не ожидается. И таких подарков это лето нам не сделает больше никогда. Все остальное.

0: и узнаем, что же там, вот это вот противостояние двух фруктов интересных.
1: Это что, опять вот эти мемы, нейросеть, когда клубника, банан, и у них родился там кто-то, вот это мы поговорили?
0: Ну, почти, почти, узнаем уже совсем скоро.
1: Действительно серьезная программа, очень важные животрепещущие темы мы поднимаем, поэтому дождитесь обязательно всех подробностей после Филатова и Кэроса, там, где рассвет. Еще раз всем привет.
0: Доброе утро.

0: и СТ, там, где рассвет, только что в утреннем шоу Red на Красной Армии. 7 часов и 10 минут в Тюмени. Итак, противостояние какое-то фруктовое. Яна нам обещала рассказать. И, пожалуйста.
1: Арбузы и дыни в России подешевели за месяц на 40%. Ну, мне кажется, оно и понятно, потому что сезон, как мы все знаем, август, уже они все поспели.
0: Ну, вы знаете, как будто бы хорошая новость, да? Ну, как будто бы, вот, есть у вас такое, что уже сейчас как будто уже и не хочется.
1: У меня нет, я за лето, наверное, раза полтора ела арбуз,
0: точно,
1: а дыни вообще нет.
0: Точно такая же ситуация, раза три, наверное, такое происходило. И, ну, в какой-то жаркий, классный день, конечно, вообще супер, холодненький арбузик. А ты, кстати, вот, как спросил бы у тебя сейчас Тимати, ты кто, арбуз или дыня?
1: Я скорее, наверное, арбуз на какую-то 0,00001%.
0: Ну, почти что у тебя одинаково.
1: Да.
0: Ну, кстати, кто не знает, это такой, значит, очень простой, быстрый игровой тест для того, чтобы узнать, что за характер у человека. Mm-hmm. Если человек выбирает арбуз, это значит яркий, живой, эмоциональный человек, быстро включается в новые дела и легко заражает других своей энергией.
1: Так и есть, 100%.
0: Дыня – символ тепла, спокойствия и надежности. С дыней всегда уютно, вы умеете слушать и поддерживать людей. А еще из вас легко, буквально одним движением, можно достать все семечки. В отличие

0: от арбуза. Там придется...
1: Поколупаться.
0: Да-да-да. Ну, мы также, если вот эту всю сторону убрать, да, мы также, значит, провели собственное расследование, проделали, что называется, журналистскую работу.
1: Так.
0: И выяснили, что сейчас у нас в Тюмени в среднем, ну, 50 рублей стоит килограмм арбуза. И у меня вот еще хотел такой вопрос. Вот ты арбузы где обычно покупаешь?
1: Да где поближе к дому, чтобы тяжело не было тащить. Mm-hmm.
0: Ну, то есть, вот я почему-то в супермаркетах, кстати, арбузы не покупаю.
1: Как будто, да, недоверие.
0: Я не знаю, почему.
1: А где вот этот продавец, который подскажет, вот, а вот взвесит, вот, а вот постучит.
0: А выбирать ты умеешь арбузы?
1: Ну, я знаю, что хвостик должен быть прям такой сухой, и вот все на этом.
0: Да, как с мужчинами. Все то же самое, все. Один бачок немножко такой пролежавший на диване, да. Хвостик сухой, все.
1: А когда стучишь по нему, там пусто, да?
0: Нет, почему там звонкий звук должен быть, типа такой, да. Ты видишь, все, не тех выбирала, ты неправильная эта информация.
1: Точно, я-то думаю.
0: Ну, в общем, мы вам желаем... Сегодня действительно классная будет погода, и как будто бы арбуз, дыня вообще вполне себе располагающий. Обязательно об этом позаботиться сегодня нужно.

0: Санна, и вот эти, знаешь, когда ребенка из садика забираешь, короче, спрашиваешь, ну что, как у тебя прошел день? И он вот так вот.
1: Именно примерно так, но немножечко попонятнее. Мы скоро расскажем долгожданный гороскоп от астрологов. Каждому знаку подсказки звезд на сегодня.
0: Даже если обязательно, не пропустите. Так же, как пропускать не рекомендуется, и свежие новости тюменские, главное. Ну и еще один хит, который вот вышел буквально недавно. Это Тима Белорусских. Мысли дождитесь. Утро продолжим. Очень круто.
2: Реклама.
3: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения от консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
6: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
7: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29-400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
8: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
9: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
10: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
11: Треснуло лобовое стекло? Не проблема! В Тюмени есть лаборатория автостекла. Вам легко отремонтируют или заменят автостекло по демократичным ценам. Огромный выбор. Замена за 1 час. Гарантия и бесплатная консультация. Звоните 533-444. Легко запомнить. 533-444.
12: Осторожно, вызывает привыкание к хорошему сервису.
13: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малоненинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: 7.25, точно, Тюменская. И к нам уже со свежими новостями сюда, на Красную Армию, спешит Николай Антонов. Доброе утро.
1: Всем доброе утро. В Тюмени улица Мельникайте станет еще длиннее. Ее пробьют до Червишевского тракта и до улицы Щербакова. Но власти разрабатывают проект строительства первого участка, который соединит кольцо Федюнинского с трассой Иртыш. Об этом рассказали в Главном управлении строительства региона. После работ Мельникайте станет самой длинной улицей города. Работа запланирована на 2027-2029 годы. В Тюмени сегодня пройдут пожарно-тактические учения, сообщает инфоцентр правительства региона. Участие в них примут специалисты 32-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Тюменской области. Учения на улице Судостроителей 7 будут приближены к реальной обстановке на пожаре. В ходе тренировки запланировано применение открытого огня. Жители призывают сохранять спокойствие и заранее продумать маршрут передвижения на безопасном расстоянии от места учений. Спортивный центр имени Владимира Чебоксарова построят в Тюмени за счет частных инвестиций без привлечения средств городского бюджета. В комплексе разместят бассейн на 6 дорожек, зал единоборств, игровые залы для баскетбола, волейбола, мини-футбола. Владимир Чебоксаров – советский борец классического стиля, чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр в 2017 году. Ему присвоили звание почетного гражданина города Тюмени. На этом у меня все. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: В Тюмени 7 часов и 29 минут. И сегодня 21 августа, пятница.
2: Овны. Творческий подход к решению задач, в том числе хорошо знакомых и привычных, позволит добиться отличных результатов.
1: Тельцы. Важно смотреть на вещи реально и не строить иллюзий.
2: Близнецы. Перемены возможны практически во всех сферах жизни, причем лишь часть из них станет результатом ваших собственных решений.
1: Раки. День скорее подойдет для решения уже знакомых задач, чем для того, чтобы браться за что-то новое.
2: Львы. Если вы давно задумывались о смене сферы деятельности, сейчас появится возможность сделать первый шаг в этом направлении.
1: Девы, постарайтесь прислушаться к собственной интуиции, а не к чужому мнению.
2: Весы, может появиться шанс решить вопросы, которые прежде ставили вас в тупик.
1: Скорпионы, если вы поделитесь какими-то идеями, касающимися работы, то наверняка получите поддержку.
2: Стрельцы, обстоятельства сложатся благоприятно, представители знака не растеряются и не упустят хорошую возможность.
1: Козероги, вы сможете пообщаться с людьми, о которых прежде много слышали, и даже с кем-то из них подружиться.
2: Водолеи. Один из тех отличных дней, когда многое складывается удачно и получается почти само собой.
1: Ну и рыбы. Вы примите правильное решение, сможете быстро сориентироваться в неоднозначной ситуации.

0: Graceland, только что в утреннем шоу Red, 7 часов и 33 минуты в Тюмени. Дальше ловите страничку вдохновения и мотивации.
1: Там мы рассказываем о том, что случилось в этот день, когда-то с кем-то где-то, какой праздник может быть сегодня, ну и вдохновляемся на позитивный пятничный настрой.
0: Ну давайте для начала я предлагаю вдохновиться людьми, у которых сегодня день рождения. Во-первых, это Анна Плетнева, солистка группы «Винтаж». «Винтаж» мы любим, обожаем. Песни классные.
1: Поздравляем.
0: 49 лет ей исполняется. Ну, выглядит она потрясающе. Вдохновляемся? Вдохновляемся. Еще один человек, который сегодня празднует день рождения, Николай Валуев. Ну, тут у нас выбора нету.
1: Да.
0: Мы вдохновляемся, восхищаемся. Потому что если нет, то у нас большие проблемы. Еще сегодня день рождения у, наверное, самого крутого бегуна вообще в истории. Это Усейн Болт. И, знаете, это тот самый редкий случай, когда мужчина говорит, что он управился за 10 секунд, и к нему нет вопросов. Все довольны, все счастливы. Ну и еще один человек, который... У меня даже есть специальная отбивка вот такая.
2: Тюменский спорт.
0: Антон Шипулин. Антон Шипулин, наш российский тюменский биатлонист, тоже отмечает сегодня день рождения.
1: Поздравляем нашего соотечественника.
0: Да. Ну и еще, есть еще несколько интересных, заметных таких вот поводов, которые вас вдохновят. О них поговорим сразу после классной новинки. Кайго, Take Me Back. Уже скоро.
3: Прогноз погоды.
1: По сообщениям сервиса Яндекс.Погода в Тюмени к этому часу плюс 17 и солнечно. В течение дня без дождя и потеплеет до плюс 24 градусов.
4: Спонсор программы – компания «Скандия».
5: Одним словом – дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом – «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
3: Пробки на дорогах.
0: Практически свободны тюменские улицы к этой минуте. Об этом сообщает сервис Яндекс.Карты. 10 минут на Мельникайте. 30-летие Победы до Харьковской. Придется постоять 7 минут на Осипенко. Далее по 50-летию Октября от Немцова до Одесской. И около 5 минут на Червишевском тракте. Далее по Трактовой от Ставропольской до улицы Мира.
4: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Белджи» в Тюмени.
6: Внимание!

0: тысяч рублей. Количество машин ограничено складом. Приезжайте. Республики 278. Звоните 29400. Акция действует только до 30 августа 2026 года. Не оферта.
1: Реклама.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
4: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500 580.

0: для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: 7.40, точное тюменское. Итак, страничка вдохновения и мотивации. Достижения, люди и события, которые помогут нам подзарядиться вот этим победоносным вайбом и тоже уверенно идти по этому дню. Итак, 21 августа сегодня. И, ну, я думаю, что я на это вот к вам, к женской половине, так сказать, относится. Сегодня день без косметики и макияжа.
1: Ну, я бы, знаешь, лучше бы выходной день выбрала для этого праздника, не рабочий все-таки. Но сегодня вот я так случилось, что тоже его отмечаю. Ну и, как мне кажется, очень очевидно его отметить, сделать маску, намазаться кремом. В общем, все те ритуалы, которые не успеваются в обычной будничной рутине. Вот, можно это сделать. Ну и как вот я забыла.
0: Опоздать на работу на пару часов, да, но зато вот прийти с...
1: Ухоженной кожей, да, мягкой, нежной. Ну и вот я загуглила, пока... готовилась, значит, и подсказывает, как можно еще отметить этот праздник, прогуляться по свежему воздуху. У нас вот как раз сегодня погода к этому очень даже располагает.
0: Согласен. Вы знаете, мне нравится этот праздник, потому что, ну, вот чисто как мужик размышляю, вот смотрите, день без косметики и макияжа. Краситься не надо, значит, соберется побыстрее, да?
1: Ждать.
0: То есть мы даже, возможно, и не опоздаем. Не опоздаем. Ну и плюс ко всему, вы видели, сколько стоит эта косметика, да? Вот это золотое яблоко. Сегодня отдыхаем. Сегодня отдыхаем. Сегодня нет. Сегодня они не красятся. Ну, в общем, смотрите, конечно, сами, но имейте в виду. Также, знаете, про, давайте поговорим и про мужскую красоту. День мужской стрижки сегодня. И как мы выяснили недавно, один из главных трендов вообще этого года. С нашей слушательницей, она нам дозвонилась, мы обсуждали там прически. Она работает парикмахером. И сказала, что сейчас у мужчин самая популярная... значит, до 40 лет самое популярное — это кудряшки, вот эта завивка.
1: О, да, это очень мило.
0: После 40 уже работаем с тем, что есть, что осталось. Там как бы уже индивидуально. Но, знаете, мне еще попадаются видосы в интернете смешные, где там девушки спрашивают: «Мужчины, вы что делаете вообще? Вы что вытворяете? Зачем вы делаете все вот такую стрижку?» И там просто показывают, ну вот, залысины, то есть, ну, у мужчин залысины вот это. Знаете, как у Микки Мауса такая вот впереди вот этот остров. И тут говорит: «Зачем вы все делаете такую стрижку?»
1: Да, ну это, я считаю, вообще отдельный вид искусства. Ну и не все, к сожалению, мужчины знают искусство, поэтому работаем, с чем приходится.
0: Скажи, пожалуйста, Яна, вот ну ты намекаешь на то, что надо, если уж там мало осталось, то уже как бы принять это достойно, да, и ходить лысым.
1: Ну, я считаю, да, потому
0: скажи,
1: что...
0: Скажи, лысые секси?
1: Ну, да.
0: Ну, все? Все поняли.
1: Чуть-чуть уверенности, оп.
0: Да, и еще сегодня, вы знаете, в современном мире без этого вообще никак. Всемирный день QR-кода.
1: Вот раньше я его любила нормально. Думаю: о, что-то классное, можно что-то узнать, отсканировать. А вот сейчас, когда...
0: Когда в основном оплачиваем, да?
1: QR-кодом получится оплатить на кассе? Да, блин.
0: Ну, вы знаете, это на самом деле великое изобретение, потому что вот один из сотрудников компании Toyota его изобрел для того, чтобы там маркировать запчасти и так далее, потому что вот QR-код, он вмещает больше информации, чем штрих-код.
1: Да, намного, конечно.
0: И вот сначала это все с автомобильной сферы началось, и потом уже вот переросло просто в нашу повседневную жизнь. Ну, давайте так, однозначно, как бы в этом есть прикол, да, карту, когда забываешь, да?
1: Кому-то удобно,
0: согласитесь, да, что не придется возвращаться там и так далее. В общем, день сегодня вот такой разнообразный, интересный. По-любому что-то нашлось и для вашего вдохновения. Вот берите это себе, заряжайте и вперед побеждать.

0: Ну и Kanye West, конечно, сейчас вообще герой всех новостных лент, всех пабликов, потому что, ну, красавчик, красавчик. Вот взял и не обломался, и поедет в Россию. И два концерта в Санкт-Петербурге, а, возможно, даже еще и в Москве тоже будет. Я видел, кстати, прикол в одном паблике. Там, знаешь, вот у него же сцена это как планета.
1: Да, да.
0: И там взял, а в России это будет как колобок. Ну, вот этот, из фильма.
1: Я тоже это видел. Очень оригинально.
0: 7 часов 49 минут. Мы, знаете, не только вот такие приколюшки всякие в пабликах находим, но и интересные новости. Вот как, например, такая сегодня привлекла наше внимание.
1: Россиянин проплыл Волгу, на секундочку, да, на украденном САПе, чтобы не опоздать на работу.
0: Вот тебе и, пожалуйста, GTA Russian style. Подождите, смотрите, но не Волгу украл, да? А украл САП, на котором переплыл Волгу.
1: Да, да. Чтобы не опоздать на работу, тоже важный момент. Не просто покататься, развлечься. Мужчина опаздывал, ему было очень нужно на другой берег. Он увидел турбазу с САПами, угнал его и проплыл более 30 километров. Не просто вот там чуть-чуть.
0: Но это премия. Я считаю, что работодатель обязан выписать ему премию. Тем более, что в итоге-то его задержали, ему нужно будет возместить ущерб. И вот тут как бы премиальные деньги, конечно, пригодятся. В общем-то, мы решили сегодня тоже поговорить про опоздание. Как вы к этому относитесь? Когда опаздываете вы, когда опаздывает кто-то другой, да, или вы вообще не приемлете ни в каком виде? Ну или сколько допустимое опоздание? В общем, про опоздание сегодня. 8-922-300-1046. Пишите в Telegram, в Макс и канал ВК Радио Красная Армия. Тоже, пожалуйста, welcome.
2: Реклама. ТНФ-2026 представляет.
3: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны – ТНФ-Экспо.
2: Нетворкинг, питч-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
3: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
2: Билеты от 1890 рублей.
3: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru.
2: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
4: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
5: Гиадзе, вещанная сказка.
4: 51-87-37.
6: Категория 0+.
7: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600.
8: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз, теперь купи интернет.
9: А можно попробовать?
8: Конечно. Подключайте гигабитный интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.
10: До 500 тысяч рублей в вашем кармане. И ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28-50-66. Сайт автовруки.ру. Реклама ИП Щипин Алексей Николаевич. ОГРНП 321-353-600-091-906.
11: А что, если новая глава вашей жизни начинается прямо сейчас? Старт продаж ЖК «Вида» на Московском тракте. Квартал семейного формата с собственным парком и детским садом. А квартира на старте всего от 4 миллионов 250 тысяч рублей. ЖК «Вида». От девелопера делом. Ваш вид на новую жизнь. Дом для семьи начинается с звонка. 56-81-82. 56-81-82.
12: У вас специализированный застройщик «Уран». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Опять в Тюмени. Мы сегодня решили вдохновиться одним, значит, россиянином, который опаздывал на работу. Ему надо было, значит, очень срочно. Он украл САП на турбазе, переплыл Волгу и в итоге не опоздал. Вот мы сегодня решили тоже поговорить про опоздание. В какой вы команде? Опоздунов или тех, кого это очень сильно? Ну, как правило, вот только два лагеря существует.
1: Да,
0: и вот какие сообщения к нам прилетают. Пожалуйста, давайте.
1: Я вечно опаздываю, не знаю для чего, даже если до выхода буду 3 часа собираться, все равно хоть на 5 минут, да, опоздаю. Вот это вот моя команда,
0: да?
1: Это прям я, да. Я даже если неделю буду собираться, я все равно опоздаю. Я не знаю, как это работает вообще, но вот так вот.
0: Ну, это, мне кажется, знаешь, ваша женская команда. Вот
1: да,
0: по моим личным наблюдениям, да, потому что что-то собиралась, что-то, ой, пол на кухне грязный. Да, тебя помою, наверное, пол, да, как бы.
1: Ну, кстати, нет, я и мужчин тоже встречаю и до сих пор, и встречала, что вот они так, вот здесь вот я винтик подкручу, а вот здесь вот я, о, братан, давай поговорим с тобой, и вот и уже забыл, куда ехал, и опоздал, и, ну, так а что, я же приехал все-таки.
0: Так, еще вот есть одно сообщение. Всегда интересно послушать новую, уникальную историю, почему это опоздание произошло. Ну, это, видимо...
1: Руководитель какой-то.
0: Нам пишет руководитель, да, раз вам приходится это все выслушивать. Но я, знаете как, предлагаю за оригинальность всегда поощрять. То есть, если это действительно что-то там такое, да, серьезно? Ну, как бы, вот. Если банальное, тогда наказывать. Давайте вот...
1: Ну, не так. Часто такие истории, надо полагать, а то коллектив будет сменяться очень быстро.
0: Да, текучка кадров будет большая, конечно. Еще одно сообщение. В этом плане я как человек старшего поколения. А они, вы сами знаете, да? Если самолет в 12, то мы когда? Уже в 4, мы уже там на месте, да. Я как человек старшего поколения, лучше выйти заранее, чтобы без спешки и точно все успеть. Но при всем при этом один раз пришлось чуть ли не в уже тронувшийся поезд запрыгивать. Ну вот бывает иногда. А ты, кстати, опоздала когда-нибудь на поезд или на самолет?
1: Да, у меня была одна история. На поезд я опоздала, и пришлось звонить знакомому, чтобы он быстро-быстро довез меня до соседнего города и там сесть на поезд.
0: Я однажды опоздал на самолет. Пришлось... Ну, у меня немножко такая более драматичная история. Пришлось покупать новый билет, провести там сколько-то, по-моему, 5 или 6 часов в аэропорту, и потом... Но зато я летел вообще с комфортом. Самолет был почти пустой. И да, и я мог там нормально развалиться и поспать.
1: Но за комфорт нужно платить, получается.
0: Получается так, да. 8-9-2-2-3-0-104-6 и канал ВК «Радио Красная Армия». Расскажите, как вы относитесь к опозданиям? Случаются, не случаются? Почему так происходит? Как вы думаете? В общем, про опоздание сегодня ваши и ваших окружающих людей мы говорим.

0: 8 часов в Тюмени. И в этом часе, кроме приколов, хитов и новостей, есть возможность выиграть шикарный подарок.
1: Ну а что это будет за подарок, расскажем уже совсем скоро. Подключайся и делай громче.

0: Восточная Тюменская. Здравствуйте, всем привет, здесь утреннее шоу Red. Меня зовут Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир. Доброе солнечное утро. На календаре 21 августа. Ну и что, какой день недели у нас?
0: Пятница! Мы вас с этим, конечно же, поздравляем. Но мы очень эмоционально реагируем, потому что у нас вот первая неделька после отпуска вот, завершается. Вы сами знаете, да, это очень сложная неделя, когда вспоминаешь, кнопки.
1: Как вообще работать.
0: Нажимать, куда смотреть.
1: Вот я сегодня чуть не проспала вообще, на самом деле. Расслабилась.
0: Мы вас поздравляем с долгожданными выходными. И знаете что, вот сегодня вы уже сейчас должны озаботиться тем, как вы проведете вот конкретно сегодняшний вечер. Потому что очень теплая погода, плюс 25 градусов ожидается, никаких осадков.
1: Вообще ноль.
0: И мы заглянули дальше вот туда, в прогноз погоды, и выяснили, что...
1: Что в понедельник и вторник тоже ожидается теплая погода.
0: Но там будет дождик. Там будет пасмурно.
1: Да,
0: поэтому вот сегодня максимально включаем летний режим. И, мы уже предложили арбузы, дыни, шашлыки, прогулки, шорты сегодня. Возможно, последний день, когда можно выгулять
1: себя
0: в шортах.
1: Поэтому... такие чуть удлиненные шорты, потому что не сильно все-таки тепло еще.
0: Как это называется? Как-то бриджи?
1: Капри.
0: Вот когда ниже колена.
1: Ну, наверное, что-то типа того. Длинные шорты для меня, я вообще в этом не сильно разбираюсь.
0: Но, как сказал один, значит, дядечка в популярной шорты, вот только должны быть по колено. Все, что выше.
1: Брюки
0: ниже,
1: превращаются.
0: В общем, вот как-то так мы предлагаем вам провести сегодняшний день. Ну, а как мы проведем этот час? Ну, как мы уже и говорили, тут будет юмор, будут новости, будут всякие полезности, и будет возможность выиграть беспроводные наушники примерно через полчаса. Будьте поблизости, чтобы не упустить вот такой классный гаджет.
1: Ну, а что касается, кстати, гаджетов, они не всегда оказываются, Саша, приятными.
0: Я согласен. Ты про весы сейчас говоришь, да? Мне тоже не нравится, что они показывают в последнее время.
1: Ну, не совсем. Уже совсем скоро расскажу, какое нововведение придумали, казалось бы, в повседневный абсолютно гаджет.
0: Но это раздражает. Окей, сразу же после Басты и группы «Моя Мишель», их совместнички «Если я буду танцевать», узнаем все подробности. Еще раз всем привет!
1: Добрый

0: если я буду танцевать, ну, сегодня пятница, поэтому почему
1: очень
0: бы...
1: Очень актуально.
0: Да, 8 часов и 10 минут в Тюмени. И Яна, что там про неприятные гаджеты?
1: Mm-hmm. В одном из тюменском ЖК публично стыдит жильцов, знаешь, кто? Не бабушка на лавочке, вот, которая...
0: Или консьержка.
1: Вот прошла тут это самое, пропустит. Умный домофон. Казалось бы,
0: как он
1: да?
0: это делает? Просто он смотрит такой, тебя сканирует и такой, да, выглядишь сегодня как-то помято, как-то не очень.
1: Не пропущу тебя никуда, иди отдыхай.
0: Да.
1: Ну, делает он это, знаешь, каким образом? Напоминая об оплате коммунальных услуг при каждом открытии двери.
0: То есть прям оплатите задолженность.
1: Да, допустим, я подхожу... ключом тыкаю.
0: Включаю дверь, да. Включаю. Ты хотела сказать.
1: Она не включается, я вхожу. И вот так вот озвучивает. Не просто пишет, а озвучивает прям. Поэтому умные технологии не всегда приятные.
0: Ну, это же получается какой-то домофон-коллектор.
1: Ну, если бы еще и с банками связь была, это было
0: бы... А прикинь, он тебя еще, ты, значит, открываешь, а он тебя еще и током бьет при этом.
1: Ой, не-не-не, я прям это вообще не люблю, прям очень сильно, особенно зимой. Ну, знаешь, мне какая мысль первая пришла, что я как девушка, допустим, так. После свидания прихожу с парнем к нему домой.
0: А такое бывает купить? Вообще? Типа он говорит, типа там, ну что, поехали там ко мне.
1: Ну, не на первом точно.
0: Угу. Хорошо.
1: Вот, мы, значит, подходим, он открывает дверь ключом, и там... Анатолий, а у вас задолженность 10 тысяч рублей. Когда оплатите?
0: Это все red flag?
1: Ну, как бы, смотря Хорошо. Как свидание прошло.
0: Так, а как оно должно пройти, чтобы...
1: Допустим, мы сходили в какой-нибудь ресторан, приятно поболтали, он там рассказал, что у него свой бизнес. Там букет цветов.
0: Сейчас пока все бабки в обороте, да?
1: Да-да-да. Вообще так-то у меня работа таксистом, я так подрабатываю.
0: И, короче, тогда нормально, в принципе, да? То есть как будто бы все деньги потратил на тебя, вот даже за квартиру нечем заплатить, да?
1: Ну, как бы тоже такое себе.
0: Ну, хорошо, какая сумма долга, допустим, вот, не знаю, там, 5000 рублей. Это red flag?
1: Ну, нет, еще это как будто бы, ну, оплата за предыдущий месяц.
0: Угу. 10 тысяч рублей.
1: Ну, стоит подумать уже.
0: Ну, подожди, с другой стороны, может быть, у него двушка. И, за двушку это как за предыдущий месяц.
1: Опять же, да. Ну, ладно, тогда нет. Нормально.
0: Ну,
1: еще.
0: В целом, ты что? Пацан с двушкой, как бы. Ну, ладно, десятку уж.
1: Займу, ладно.
0: В общем, вот такие технологии, да. Как говорится, да. Ну и у нас вот музыканты дали впереди, которые вообще все современные технологии используют для того, чтобы создавать крутую музыку. Кстати, The Second Voice, трек, который сделан с участием искусственного интеллекта, Let Me Be, но это вообще никак не повлияло на то, что... Короче, классный трек, с ним и продолжим.

0: «Оружие», да, саундтрек к сериалу «Молодежка». Даже не спрашивайте, откуда я это знаю. Я смотрел это против своей воли.
1: Да, да, да.
0: Приходилось. Точно так же, как, знаете, вот, приходится смотреть там «Беременна в 16». Что там еще? «Ждули».
1: Я не знаю, я такое не смотрю.
0: Ну,
1: не, мне... «Модный приговор», «Давай поженимся».
0: Ну, приходится. Иногда мужчинам приходит. Если любишь... Смотри. 8 часов и 19 минут, точно тюменская. Мы напоминаем, что минут примерно через 15 вы сможете выиграть у нас беспроводные классные наушники. Так что оставайтесь поблизости.
1: Ну, а также скоро расскажем всеми любимый гороскоп. Узнаем, что же звезды приготовили нам на сегодняшний день.
0: А еще раньше узнаем главные новости из Тюмени. Сразу после Люси Чеботины и ее суперхита «Зеленые глаза», которую услышим уже через 3 минутки.
2: Реклама.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: УСЗПСФ звучит. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
3: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
4: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
2: Есть даже логопеды и психологи.
4: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания. Нужна консультация специалиста.
5: Медицинский центр М+, веропыту.
6: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
7: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует, мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
8: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
7: Звоните прямо сейчас. 57 57 57 7. Филатовская стоматология.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68 07 53.
6: Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
10: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
11: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
12: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
13: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500 580.
14: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: 9.05, точно Тюменская, на Красной Армии. Объявляю свежие новости. С нами Николай Антонов. Доброе утро, Николай.
1: Доброе утро, Саша. Доброе утро, Яна. Итак, к новостям. В Тюмени появились дополнительные выделенные полосы для общественного транспорта. В этом году автобусы получили преимущество на проезжей части на нескольких улицах города. Обозначенные буквой А полосы появились в двух направлениях: по улице Пермякова от Республики до 50 лет Октября, по улице Мельникайте от 50 лет Октября до Широтной, а также на улице Профсоюзной от 50 лет Октября до Республики. В центре Тюмени построят кольцевую развязку на перекрестке Дамбовской и Харьковской. Стоимость новой дороги превышает 610 миллионов рублей. Об этом сообщили в городской администрации. Работы запланированы на 2030-2032 годы. Проект строительства уже получил положительное заключение государственной экспертизы. Гостиница межуниверситетского кампуса в Тюмени готова на 95%. В ней обустроят 70 номеров на 120 мест для преподавателей. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. Также этим летом началось строительство остальных 9 зданий кампуса. Это 4 гостиницы для студентов, учебно-лабораторный корпус, технопарк, центр поддержки талантливой молодежи, физкультурно-оздоровительный комплекс и конгресс-центр. Строительство ведут в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Это были все новости к данному часу. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».

0: Красной Армии.
1: Уже в Тюмени 8 часов и 30 минут, и кое-какие подробности этого дня подготовили астрологи, пожалуйста.
2: Овны. Творческий подход к решению задач, в том числе хорошо знакомых и привычных, позволит добиться отличных результатов.
1: Тельцы. Важно смотреть на вещи реально и не строить иллюзий.
2: Близнецы. Перемены возможны практически во всех сферах жизни, причем лишь часть из них станет результатом ваших собственных решений.
1: Раки. День скорее подойдет для решения уже знакомых задач, чем для того, чтобы браться за что-то новое.
2: Львы. Если вы давно задумывались о смене сферы деятельности, сейчас появится возможность сделать первый шаг в этом направлении.
1: Девы, постарайтесь прислушиваться к собственной интуиции, а не только к чужому мнению.
2: Весы. Может появиться шанс решить вопросы, которые прежде ставили вас в тупик.
1: Скорпионы. Если вы поделитесь какими-то идеями, касающимися работы, то наверняка получите поддержку.
2: Стрельцы. Обстоятельства сложатся благоприятно. Представители знака не растеряются и не упустят хорошую возможность.
1: Козероги. Вы сможете пообщаться с людьми, о которых прежде много слышали, и даже с кем-то из них подружиться.
2: Водолеи. Один из тех отличных дней, когда многое складывается удачно и получается почти само собой.
1: И рыбы, вы примите правильное решение и сможете быстро сориентироваться в неоднозначной ситуации.

0: счастливых людей. И, кстати говоря, сэмпл этой песни, это они взяли из гимна Казантипа. Раньше был такой фестиваль электронной музыки. Там, кстати, происходило много всего незаконного, как мне рассказывали друзья, много всего незаконного. Ну а чтобы действовать максимально в рамках закона, неважно, Юрик вы или физик, обращаемся в Центр юридической помощи «Имеем право». На этой неделе вместе с ними разбираемся в курьезных законах разных стран.
1: Ну и, значит, пристегните ремни. Сегодня мы взлетаем и прилетаем во Францию. Вот эти вот шапочки красивые, девушки все такие элегантные.
0: Парле о Франции, круассан.
1: Естественно.
0: Лувр.
1: Именно. В общем, там есть интересный, необычный закон. Звучит он таким образом, но вам нужно угадать один маленький момент, который мы скрыли. Где нельзя парковать НЛО во Франции?
0: Есть такой закон, да?
1: Представляю, официальный, между прочим. И варианты ответа. Первое – в гараже. Второй – на Эйфелевой башне. И третий – в виноградниках.
0: Как вы считаете, как звучит этот закон в оригинале? Отправляйте цифру с номером варианта в наши мессенджеры 8922-300-1046. Выберем одного счастливчика, которому подарим классные беспроводные наушники. Удачи!
2: Пробки на дорогах.
0: По информации Яндекса, сейчас в Тюмени улицы загружены на 3 балла. И основные к этому часу на 50-летие октября. И далее Посипенко от торгового центра «Половик» до Немцова. Время проезда 15 минут. И 12 минут на Мельникайте от Наровской до Харьковской придется постоять. Удачи всем и терпения на дорогах.
3: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени.
4: Внимание!

0: тысяч рублей. Количество машин ограничено складом. Приезжайте. Республики 278. Звоните 29400. Акция действует только до 30 августа 2026 года. Не оферта.
1: Реклама.
2: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
3: Покупай у нас Чанган.
2: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29400.
4: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS75 плюс 2024 модельного года. Нет,
5: это. Бульвар Бар продолжает собирать лучших. 22 августа. Специальный гость – диджей Миллер. Легенда.

0: Место встречи – Бульвар-бар, Герцена 63.
1: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка и настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
2: Привет, я Ольга Марочкина, риэлтор. И я выбираю жилой комплекс «Окинава» с двухуровневым бульваром и бизнес-центром с фудкортом. Такое редкое сочетание возможностей на география.рф.
3: Застройщик ООС «ЗСБ «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
5: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 12.

0: Red Games в утреннем шоу Red.
1: Большая Тюменская, 8.40, и совместно с Центром юридической помощи «Имеем право» на этой неделе разбираемся в забавных законах из разных уголков нашей планеты. И Татьяна вот смогла безошибочно определить правильный ответ в этот раз. Татьяна, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Мы знаем, что Татьяна этим летом съездила в отпуск, побывала в Питере. Ну и расскажи нам, как вообще там обстановка?
2: Как Невский.
3: Очень прекрасно, шумно, многолюдно, романтично, много разных развлечений.
1: Скажи, пожалуйста, а ты первый раз была в Питере?
3: Нет, уже не первый.
1: Угу.
2: Как там солнце? Есть
1: вот
2: вообще?
1: Вот, да, про погоду хотелось бы спросить. Повезло тебе?
3: Погода была отличная, где-то 19-20 градусов. Mm-hmm. Солнце было, то не было, как обычно. Mm-hmm. Очень быстро меняется погода, но прекрасная.
1: Ну, супер.
3: Не мешало наш...
1: Мы очень вообще сильно рады, что вот такие приятные впечатления тебе удалось этим летом поймать. Но также тебе удалось поймать и беспроводные наушники. Давайте напомним, какое сегодня было задание.
2: Где нельзя парковать НЛО во Франции? Да, это действительно такой официальный закон. Мы нашли и варианты ответа. Первый в гараже, второй на Эйфелевой башне и третий в виноградниках.
1: И что ты ответила, Татьяна?
3: Виноградников.
1: А виноградники абсолютно!
2: Верно!
1: Ну, как будто бы, знаете, ну... И на Эйфелевой башне тоже я бы не рекомендовал.
2: Ну, да такое,
1: и
2: да.
1: И в гараж, наверное, вряд ли
2: не поместится, может быть, такое.
1: Ну, в общем, вот такой закон действительно существует. А Татьяна теперь существует вместе с беспроводными наушниками. Мы тебя поздравляем.
2: Поздравляем.
1: Мы желаем тебе замечательных, классных выходных. Погодка сегодня тоже будет замечательная, поэтому, ну, что-нибудь придумай, что-нибудь прикольное, классное. Хорошего тебе дня. Счастливо.
2: Пока-пока.
0: Red Games в утреннем шоу Red.

0: этот день.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Новинка недоступна. Вот такой он оказался. Собственник, да?
1: Ну, хозяин.
0: Хозяин, да. Ты со мной, нет, ты недоступна. Все ясно, нет?
1: Что-то борода прям, да, визуально у него выросла такая?
0: Да просто вообще тестостерон зашел в здание. 8 часов и 49 минут точно тюменская. Ну, знаете, Ваня Дмитриенко, конечно, вдохновляет вообще своей карьерой, своим примером, да. Но есть еще один человек, который живет у нас в России, который тоже вдохновляет. В общем, что произошло?
1: Один человек, значит, мужчина опаздывал на работу, и чтобы успеть все-таки к началу рабочего дня, он украл саборд, переплыл Волгу и вот... успел все-таки на работу.
0: Все ради того, чтобы не опоздать. Вот как человек сильно любит свою работу, как боится своего начальника, да?
1: Какой-то серьезный там, видимо.
0: Да, но потом, конечно, у него его поймали, возникли трудности, придется возместить этот ущерб, но я думаю, что за трудолюбие и слабоумие полагается какая-то премия. Вот я думаю, что примерно он в ноль выйдет. В общем-то, мы сегодня решили поговорить про опоздание. Вы как вообще... опаздывайте, не опаздывайте. К тем, кто опаздывает другим, не с тебе, вы как относитесь? Нормально, с пониманием или осуждаете такое? Давайте вот такими историями поделимся.
1: Я вот, кстати, всегда опаздываю, поэтому кто опаздывает, это все ко мне, моя команда. Ребята, пишем мне, я вас поддержу. И вот с психологической точки зрения я узнавала, да-да, я узнавала, что это, оказывается, такая потребность неосознанная, ну, у меня уже осознанная вполне, привлечение внимания. То есть, когда ты опаздываешь, входишь в кабинет, условно, где все сидят, все на тебя обращают внимание, ты такой, ой-ой-ой, извините, извините, конечно же. И они обращают на тебя внимание.
0: Ну, это же внимание негативное. Ты же всех бесишь.
1: Ну и что?
0: Типа, а минусы будут?
1: Да.
0: Понятно, что ты за человечек такой. Ну, это способ привлечения внимания и, как мне кажется, способ отвлечения от себя денег. Потому что, может быть, да, как бы...
1: Я даже и на собеседование иногда опаздывала раньше.
0: 8-9-2-2-3-0-100-4-6. Это Телеграм и Макс. И наш канал ВК, Радио Красная Армия. Там в комментариях под соответствующим постом тоже можно писать.
2: Реклама. Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах Плов Лаунж. Вкусно, тепло и в хорошей компании. Плов Лаунж. Место для ваших лучших летних воспоминаний.

0: 50.
1: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
2: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
1: А другие?
2: А другие? Ну, ждут доставку.
3: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле. Все для школы.
1: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки.
3: Купил и отдыхай спокойно.
4: Тимофея Чаркова, 60.
5: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
6: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
7: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
8: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
9: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
10: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
11: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
12: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
13: «Тримет». ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН 102-720-083-05-79.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82 20.

0: 8.57 в Тюмени. Тема опозданий сегодня у нас обсуждается. И вот какие сообщения прилетели к этой минуте.
1: Раньше относилась очень категорично и в первую очередь не позволяла себе. Но это, ох, какое большое напряжение. Поэтому, когда дала себе разрешение иногда опаздывать, то и других перестала за это ненавидеть.
0: Угу. Ну, вы знаете, это вот хорошо, когда ты требуешь от других и... соответствуешь, то есть и к себе в первую очередь.
1: Да, да, да, да. Но и в обратную сторону это тоже работает.
0: Что значит?
1: Получается. Вот перестала требовать от себя и от других тоже.
0: Совсем другая ситуация. Вот автор следующего сообщения рассказывает. Всегда стараюсь прийти раньше минут на 10-15. Лучше подожду. Привычка из молодости. В 90-х нулевых годах в некоторых кругах могли и спросить за опоздание. Ну, если честно, я тоже вот, мне нравится минут за 10-15 приехать пораньше. Потому что, ну, у тебя есть возможность как-то подготовиться, настроиться на эту встречу, да, там, или к работе, опять-таки, вот какой-то, знаешь, не так, что ты прибежал, сразу же тебе так вот надо какими-то делами заниматься, да, а потихонечку там кофейка выпил, не знаю, водички.
1: А так как мой лагерь опаздывает, это пускай, значит, они все настраиваются на встречу со мной. Я считаю так.
0: Ну, не знаю, если это еще, знаете, встреча с какими-то... Ну, допустим, вот я веду мероприятие, да, и заказчики этого мероприятия, в целом, они мне заплатят столько денег, что... Да я готов подождать,
1: ну
0: конечно.
1: Вот еще одно сообщение. Постоянно, но не опаздываю, а задерживаюсь.
0: Ну, это вы уже видите, статус вам позволяет так делать, да. Ну, а вы опаздываете, не опаздываете. Как относитесь к опаздывающим? 8-9-2-2-3-0-1-0-4-6, Телеграмма Макс и канал ВК, Радио Красная Армия. Пишите!

0: 9 часов в Тюмени. Пятничный привет, дамы и господа, и мы предлагаем особенно ярко встретить этот особенный день.
1: Солнечная финишная прямая к долгожданным выходным вместе с лучшей музыкой.
0: Погнали!

0: Здравствуйте, всем привет, доброе утро. Меня зовут Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир. Всем доброе утро. На календаре 21 августа, пятница. Наша любимая долгожданная.
0: Мы вас с этим поздравляем. Вы знаете, что особенно важно, на чем заострить внимание? На том, что это будет прям вот, вы знаете, максимально летняя пятница. Днем сегодня ожидается до плюс 25, никаких осадков. И будет ли еще этим летом вот такие роскошные условия? Я вам сразу скажу, что нет. Все, дальше будет тепло, но будет дождик там, что-то вот это вот.
1: Нет, в понедельник, вторник, там 25-27.
0: Ну, небольшой дождь.
1: Но не пятница, согласна, да.
0: Ну, есть, конечно, люди, которые любят дождь и все такое, но...
1: В них можно спрятать свои слезы.
0: Да. Но как будто бы, знаете, сегодня прям... Надо вот куда-то вырваться, что-то поделать, не знаю, на дачу поехать.
1: Погулять.
0: Вот, можно вообще классное свидание устроить, что-то вот, ну, как-то там вот это вот, на это сегодня потратить день обязательно.
1: Пообщаться с кем-то, можно с подружками, например. Ну, и вот... Отлично, удалось зацепиться за эту твою идею. И новость у меня как раз есть одна, тоже про общение. Но такое, знаешь, которое должно было быть полезным и помогающим, а вот оказалось совсем наоборот.
0: Токсичное.
1: Абьюзивным таким, да.
0: Ну что ж, про токсичное общение давайте поговорим уже в ближайшие минуты, сразу после Бурито и его суперхита «По волнам». Всем еще раз привет.
1: Доброе утро.
0: И

0: 10 минут в Тюмени. Ну и мы взволнованы, Яна, новостью про какое-то общение, которое должно было быть нормальным, но
1: стало токсичным, да.
0: Итак, подробности.
1: Итак, прям сразу сходу расскажу ее, потому что невозможно молчать. Парень тайно поменял настройки чата GPT своей девушке. Такое, оказывается, возможно, там какие-то настройки есть, да. Mm-hmm. И чтобы ИИ всегда вставал на его сторону.
0: Хорош!
1: Да.
0: Вот смотри, ну, молодец.
1: Девушки такие взяли на заметку. Взяли,
0: а там есть промпт, есть, что нужно сделать?
1: Это новость в видео, и в видео девушка выставила промпт какой там.
0: Хорошо, я возьму себе, да, на вооружение.
1: Ну, девушки, берем тоже на заметку, там, мальчикам, поправляем чат GPT, чтобы там на свидание приглашал, сюрпризы делал, там, комплименты, туда-сюда.
0: А чем в итоге закончилась вся эта история?
1: Она, в общем, заподозрила неладное, потому что она всегда была виновата в любой ситуации. Ну и, естественно, рассталась со своим молодым человеком.
0: Но ведь не очень рабочий промпт. Он тоже пережал, видите? Надо было как-то, ну, каждая третья ситуация, допустим, хотя бы, да?
1: Ну, хотя бы, да.
0: А то он просто там зарядил на 100%. Слушайте, ну, а как вы хотели, девочки? Вот я знаю, что сейчас есть такой тренд на айтишников, да? То есть у них там есть... IT-ипотека, mm-hmm. да, у них большие зарплаты и так далее. Ну вот есть, видите, и обратная сторона этой медали. Я вот думаю еще... Я, кстати, знаете, что вот я тоже периодически консультируюсь там с ИИ разными, и в основном это связано там с питанием. Ну, то есть, типа, чтобы там, как правильно питаться и все такое. И он иногда начинает меня кошмарить. То есть, прям такой, типа...
1: Как ты это ешь вообще? Как ты живой?
0: Что ты все испортил? А я там одну, ну, шоколадочку там какую-то записал.
1: Я не буду консультироваться с ним.
0: Я пишу просто сразу же, говорю, ой, да что ты меня кошмаришь, типа. Он такой, да, ты прав, ты же не профессиональный спортсмен, да, и лет тебе многовато. Ладно уж, так и вы. Я такой, стоп, что?
1: Кто кого кошмарит из вас?
0: В какой момент ты перешел уже на оскорбление там и так далее. В общем, искусственный интеллект, это, конечно, все здорово, здорово.
1: Есть, оказывается, у него настройки.
0: Mm-hmm.
1: Но... На досуге можно посмотреть.
0: Да, но давайте как-то не на 100% ему полагаться, все-таки больше полагаться на какие-то наши личные ощущения. Ну и музыкальные ощущения, далее гарантируем вам максимальные, потому что у нас Marshmello и Portugal The Man с классной атмосферной летней вайбовой историей Phoenix.

0: Еще одна классная красноярская новинка Нептуника. Вот и только что в утреннем шоу Red продолжаем вас снабжать отличными классными ритмами для пробуждения. И очередной такой бриллиант только что послушали. 9 часов и 18 минут в Тюмени.
1: Впереди поделимся персональным гороскопом от звезд для каждого знака зодиака на эту пятницу.
0: Перед этим встречаем Николая Антонова. Здравствуйте, Николай.
2: Здравствуйте. Доброе утро.
0: Свежие новости.
2: У меня к вам вопрос. Скажите, вы где любите погулять? Походить пешком.
0: Ну, на улице.
1: У меня есть парк возле дома. Лагунова там, он сказки писал.
2: Лагунов писал сказки. Ну, теперь у вас, возможно, появится на 3 места больше, где вы можете совершить свои пешие прогулки, да и не только. Какими-нибудь делами тоже позаниматься. О парках, которые построят Тюмень, расскажу скоро.
0: Сразу после Jonas Blue и его классной атмосферной истории Girl уже через 2.5 минуты. Дождитесь.
3: Реклама.

0: 150.
1: Хочешь новенькое авто или квартиру? Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте викторина72.рф. Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте викторина72.рф. 18+.
2: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
3: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
6: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз? Теперь купи интернет.
7: А можно попробовать?
6: Конечно. Подключайте гигабитный интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.
8: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.

0: 9.24, точно Тюменская. На Красноармейской свежие новости расскажет Николай Антонов. Еще раз доброе утро, Николай.
1: Да, всем еще раз доброе утро. Итак, готовность Тюменской области к отопительному сезону на сегодня равняется 70%, сообщили в региональном департаменте ЖКХ. В регионе завершен ремонт 22 котельных, заменены почти 4 километра изношенных теплосетей. В Тюмени стартовал финальный этап гидравлических испытаний теплотрасс. Всего в рамках ремонтной кампании планируется замена не менее 53 километров инженерных сетей, ремонт, реконструкция 35 котельных. Предприятия региона также завершают подготовку к зиме. В настоящее время проверяется работоспособность резервных источников тепловой или электрической энергии. В Тюмени сдвинули сроки строительства первого тоннеля под железной дорогой. Работы перенесли на 2031-2035 годы, рассказали в городской администрации. Тоннель планировали построить в створе улиц Первомайской и Калинина. К работам приступят после того, как оформят разрешительные документы и найдут деньги. Строительство планировали на 2026-2030 годы, но позднее сроки сдвинулись на 2 года. В Тюмени появятся 3 новых парка. Один расположится на лесобазе, второй возле Войновского пруда и третий в районе Матмасы. Согласно генеральному плану города, парки благоустроят до 2040 года. Первое место для прогулок создадут около Чистого пруда в районе Западносибирска, и второе расположится у Войновского пруда. На этом у меня все. Далее продолжается утреннее шоу «Ред».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Тюмени 9:28 и подсказки от астрологов на сегодня, пятницу, 21 августа.
2: Овны. Творческий подход к решению задач, в том числе хорошо знакомых и привычных, позволит добиться отличных результатов.
1: Тельцы. Важно смотреть на вещи реально и не строить иллюзий.
2: Близнецы. Перемены возможны практически во всех сферах жизни, причем лишь часть из них станет результатом ваших собственных решений.
1: Раки. День скорее подойдет для решения уже знакомых задач, чем для того, чтобы браться за что-то новое.
2: Львы. Если вы давно задумывались о сфере, смене сферы деятельности, сейчас появится возможность сделать первый шаг в этом направлении.
1: Девы, постарайтесь прислушиваться к собственной интуиции, а не только к чужому мнению.
2: Весы, может появиться шанс решить вопросы, которые прежде ставили вас в тупик.
1: Скорпион, если вы поделитесь какими-то идеями, касающимися работы, наверняка получите поддержку.
2: Стрельцы, обстоятельства сложатся благоприятно, представители знака не растеряются и не упустят хорошую возможность.
1: Козероги, вы сможете пообщаться с людьми, о которых прежде много слышали, или даже с кем-то из них подружиться.
2: Водолеи – один из тех отличных дней, когда многое складывается удачно и получается почти само собой.
1: Ну и рыбы. Вы примете правильное решение и сможете быстро сориентироваться в неоднозначной ситуации.

0: сейчас в утреннем шоу «Ред на Красной Армии». Это «Another Talk to You», 9.32 в Тюмени. И «Talk to You» — это что? Разговор с тобой. Mm-hmm. И у нас с вами действительно сегодня разговор. И вдохновил нас на этот разговор один россиянин, который живет где-то на Волге. Такая с ним ситуация произошла.
1: Он опаздывал на работу, очень спешил и не нашел лучшего способа, как украсть саборд и переплыть Волгу, чтобы не опоздать на работу.
0: Ну, начальство, конечно, мне кажется, должно похвалить. Похвалить за такую вот целеустремленность. Да. Но правосудие должно наказать его, потому что... Ну, точнее, уже наказало, значит, разбирательство.
1: А ты справедливый, да?
0: Это я просто факты говорю, что, значит, его поймали и...
1: Да, не начальника,
0: ущерб.
1: А то, что украл, да,
0: пришлось возместить, да, этот
1: Но после
0: ущерб.
1: Работы бы взял, обратно бы отнес, сказал, спасибо.
0: Ну, это точно. Во-первых, это, знаете, что это, конечно же, сотрудник месяца. То есть, это, если даже у них не было такого стенда, то это по-любому надо
1: был
0: будет
1: сделать. Был саборд, где фотография его.
0: Да, было бы символично. В общем, мы сегодня решили поинтересоваться, как у вас с опозданиями? Бывает, бывает редко. Не приемлете вообще ни в каком виде или... Ну, я опоздал.
1: Ну ладно,
0: ничего страшного. И я опоздал, и другие тоже опоздают, и...
1: Я уже на сайте вакансий сижу, да, вот так параллельно, если опоздал.
0: В целом, не особо за это место и держусь. 8-922-300-1046. Это наши мессенджеры, Telegram и Макс, и канал ВК, Радио Красная Армия. Пишите.
2: Пробки на дорогах.
0: А мы в Тюмени, судя по всему, никуда не опоздаем, потому что 3 балла всего лишь затруднение к этому часу. 13 минут на 50-летие октября, далее по Осипенко, торгового центра «Половик» до Немцова придется постоять. И 12 на Герцена, и далее по Малыгина от Камышинской до Мельника. Сообщает сервис Яндекс.Карты.
3: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени.
4: Внимание, автовладельцы Тюмени! В «Автограде» стартовала грандиозная распродажа автомобилей. Цены ниже себестоимости. Например, «Джили Манджаро» от 4 200 000 рублей. Количество машин ограничено складом. Приезжайте. Республики 278. Звоните 29 400. Акция действует только до 30 августа 2026 года. Не оферта.
2: Реклама.
3: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи...

0: Место встречи – бульвар-бар, Герцена 63.
1: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
0: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66 25 16.

0: для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Дом начинается с идеи проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
2: «Тримет».
3: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-0579.
2: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: Про опоздание мы решили сегодня поговорить. С какой вы командой? Те, кто опаздывают чуть-чуть, немножечко, но бывает, и нормально как бы к этому относитесь. Или радикально, ни в коем случае нельзя. И вот про вторую категорию мне бы хотелось вот рассказать, потому что пришло сообщение. Сейчас я, подождите, я разозлю себя как-нибудь, чтобы правильное настроение. Не приемлю опоздания даже на минуту. Что сложного спланировать маршрут и все свои дела, чтобы прийти вовремя? Почему я должен ждать и тратить свое время из-за их неорганизованности?
1: Мне кажется, это именно ты и написал это сообщение.
0: Да нет, я не настолько жесткий. Я тоже, конечно, люблю чуть пораньше приезжать, но я не настолько радикален. Типа, знаешь, мое время! Ну ладно, типа, 10 минут как бы. Знаешь, не такая уж у меня и насыщенная, и жизнь, знаешь, расписанная там что.
1: Понятно, понятно.
0: Не, ну радикален, ну как будто бы по фактам, конечно, разложил.
1: Ну да, но если какой-то деловой человек, у кого много встреч, и когда, знаешь, по таймингу все расписано, тогда вот тут, ну, соглашусь.
0: Mm-hmm. Еще есть одно сообщение.
1: Да, вообще никогда не опаздываю и терпеть не могу, когда опаздывают другие. Единственное, в гости опаздываю на 15 минут, потому что хозяйка обычно не готова, если прийти вовремя.
0: Вот тогда вопрос к хозяйке. Автор первого сообщения типа: почему эта хозяйка не готова? Я трачу свое время.
1: Домой нужно вернуться вовремя, а тут 15 минут задерживаются.
0: Ну, вообще, я слышал, что это же какой-то есть, как это сказать, этикет, да?
1: Да.
0: Типа на 15 минут, чтобы дать хозяйке время немножко подготовиться.
1: Ну, выдохнуть даже. Ты готовила, там, собиралась, убиралась, а тут быстрее.
0: А если она всю доставку заказала?
1: Ну, это какая-то лакшери хозяйка вообще.
0: Ну, из богатой, отсюда на богатом. У нас в семье один автомобиль, и это требует определенной дисциплины при сборах, потому что если кто-то долго собирается, в итоге опаздывают все. Поэтому и муж, и я, и дети в этом плане уже натренированы. И что-то мне подсказывает, что ни один скандал, или, знаешь, вот эта вот молчаливая поездка, когда все уже за всем вот этим, за этой дисциплиной стоят. Ну, слушайте, какие можно сделать выводы? Я думаю, что...
1: А можно пока подождать немножечко, потому что еще одно мнение. Вот
0: давай.
1: Только что буквально прислали сообщение.
0: Я пока сформулирую.
1: Давай. Я ненавижу опоздунов, как вот их называют. Но у меня карма насчет друзей и близких людей. Смирилась, но бесит все равно немножко.
0: Ну, они же друзья.
1: Поблажки
0: как бы,
1: все-таки существуют.
0: Да.
1: Блат, он как бы...
0: Хотел бы сделать вот такие выводы. Вот смотрите, опоздание в целом, ну, как будто бы, да, плохо. Mm-hmm. Поэтому давайте мы сегодня начнем потихонечку двигаться в направлении того, чтобы все делать вовремя, а возможно даже и пораньше. Вот смотрите, во сколько у вас заканчивается рабочий день? Ну, предположим, в 17 часов, да? То есть в 17 часов вы уже должны, вот время, когда вы должны закончить. Поэтому чуть-чуть пораньше сегодня в 16:45 уже...
1: Уже можно собираться.
0: Как вам такая, а? Нормально?

0: Timberlake и Nelly Furtado. 9:49 в Тюмени. И вот про Timberlake хотелось бы вам закинуть. На фоне слухов о разводе он опубликовал фото с женой и детьми на отдыхе. Так что, девочки... Отмена, все.
1: Все. Ну
0: в директ не надо ничего ему скидывать, по-моему.
1: Удаляем. Отменяем отправку.
0: Ну, вы знаете, многие тюменцы эти выходные потратят вообще не на отдых, скорее всего, а на что? На подготовку.
1: В школе, скорее всего, да. Ну, или к работе, к новому сезону.
0: Это да.
1: Почему бы и нет?
0: Но за всеми вот этим вот шопингом школьным мы все-таки вам хотим напомнить, что лето-то осталось вообще все. Неделька буквально всего.
1: Да, надо получать яркие позитивные эмоции. Поэтому мы вот так вот сговорились с Сашей и приглашаем вас в нашу группу во ВКонтакте. Там много всего интересного и необычного. Вот, например.
0: Новый Человек-паук стартовал в прокате. Такое мы смотрим, такое мы смотрим.
1: Да.
0: Если хотите прям экзотики, прям вот если вы знаете что, ну что нам Человек-паук этот? Фу!
1: Видели мы его уже.
0: Хотите что-нибудь прям необычное? Хорошо, есть необычное. Дуэйн Скала Джонсон. С длинными локонами кучерявыми, а? Вот такое вы видели где-нибудь?
1: А хотите увидеть?
0: Можете посмотреть, да. Заглядывайте действительно в нашу группу ВКонтакте, там классная афиша, вот как всегда заботливо подобрали ее для того, чтобы вы классно провели время. Welcome!
2: Реклама. Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14:00. Автодром Метелевский.
3: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20000 литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
4: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте nosh.com.rf. Кредит предоставляется по Совкомбанк. Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556% до 22,374%. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
5: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
6: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
5: А другие?
6: А другие? Ждут доставку.
5: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле. Все для школы. Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
7: Тимофея Чаркова, 60.
8: Очередь к хирургу не в нашем сценарии. Медицинский центр М+. Хирургические операции для взрослых и детей. Опытные врачи, одноместные палаты, заботливый персонал. Решаем сложное, быстро и наверняка. По ОМС и ДМС. Звоните 57 57 55.
9: Медицинский центр М+. Веропыту.
10: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
11: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29 400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
12: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
13: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
14: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех авто-жидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600.

0: Продолжаем утреннее шоу «Рэд» сегодня вместе с диджей-дуэтом Мерк и Кремонт «Партенопе». Как-то так.
1: «Партенопе».
0: «Партенопе».
1: Да.
0: Знали,
1: кстати говоря, что это имя сирены? Одно из сирен, которая где-то вот там вот, когда Одиссей вместе со своей Одиссеей проплывал, mm-hmm. это вот была сирена.
0: Кто-то посмотрел «Одиссей»?
2: Да, сразу
1: я не смотрел. Нет, я просто насчет этой песни интересовался и выяснял.
0: Антон Колев далее продолжит эту пятницу здесь, на Красной Армии. Ну, кстати, вот тут все вот эти итальянские вайбы, поэтому «Сеньор Колев» продолжил.
1: Ничего себе. «Бонжорно», да? «Бонжорно» же итальянский. По-моему, да.
2: Наверное.
1: Бонжорно, бонжорно мио. Здравствуйте всем, спасибо большое, ребята. Первая неделя у вас завершилась совместно. Я вас поздравляю с этим. Вы наверняка сегодня уйдете в отрыв. Что-то, может быть, даже какой-то рилс мы увидим по типу, когда вот есть бутылка, знаете, из которой пробка вылетает.
0: Подожди, стоп, не продолжай. Ну, знаете, самое главное, чтобы нас не увидели в понедельник, значит, в сводке новостей.
1: Да, это точно. Это точно. Я уверен, все получится. Так что я вас поздравляю. Спасибо вам огромное.
0: Да, мы желаем, Антон, тебе классной пятницы, всем остальным шикарных выходных. Вернемся в понедельник и
2: раскачаем этот день.
0: Пока.
1: Ну, а в Тюмени уже 10 часов. И как бы, ребята, это все, отправляется отдыхать, а нам с вами расслабляться пока еще рановато. Поэтому давайте продолжим далее вместе. Это рабочий день. Устраивайтесь поудобнее.

вечерами вместе с нами певица Аврил Лавин, трек, который называется Complicated, идеально подходящий для того, чтобы, ну, может быть, позволить себе, знаете, где-нибудь вот это осенью, сидя на подоконнике, с чашечкой кофе или, может быть, какого-нибудь какао с маршмеллоу, но это если вы представитель слабой половины человечества, да, и, ну, прекрасный, правильнее будет сказать, ладно, не слабый, и прекрасный. Вот, и если у вас такой в обед, то, да, вообще вполне себе можно позволить такое развлечение. Зафиксируйте на будущее, тем более, что осень близится. 10 часов и 10 минут в Тюмени ровно, мы продолжаем далее. Это утро, Антон Колев меня зовут, готов сделать все для того, чтобы оно у вас оставалось музыкальным. Позабочусь о всех хитах, впереди Мэри Гу, настоящие до этого Анима и EJ, Out of My Body, но сперва Гаязов Бразерс, Санта Лючия. Всем еще раз большой привет и отличного дня.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии группа «Серебро». Смотри, но не трогай. Также впереди ожидается небольшой музыкальный нон-стоп. Остаемся поблизости и наслаждаемся отличной музыкой.
2: Реклама.
3: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
4: Только до 30 августа в Тюменском цирке. Гастроли нового невероятного шоу.
5: Гиадзе, вещанная сказка.
6: 51-87-37.
7: Категория 0+.
8: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
9: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
10: Хватит копить. Пора действовать.
11: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
12: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
15: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
16: Милый ужас, помоги!
17: Я ехала, и тут камень в стекло. Теперь такая трещина на лобовом. Ой-ой-ой, что же делать-то?
18: Дорогая, спокойнее. Ты лабораторию автостекла знаешь? Записывай. 533-444. Заменят любое стекло за час. Стекла в наличии и гарантия на замену.
17: Как-как?
18: 533-444. Записывай и звони скорее.
19: Лаборатория автостекла. Гарантия качества.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 80.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Федук. Губы целуют. Слушаем с вами через 3 минуты ровно, никуда не уходи.
2: Реклама.
3: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа. Специальный гость – диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи – Бульвар-бар, Герцена 63.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28-50-66. Сайт автовруки.ру. Реклама ИП Щирин Алексей Николаевич. ОГРНП 321-353-600-091-906.
2: Тройная выгода. ВЕН+. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок. Скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57-57-55. М+. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
4: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
5: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
6: Гиадзе, вещанная сказка.
5: 51 87 30.

На Красной Армии Jay-Z и Linkin Park трек, который называется «Numb». Вот что происходит, когда две легенды музыкальные соединяются вместе в одном треке, и получается такая потрясающая музыкальная красота. Вообще, мне кажется, это, наверное, одна из самых удачных, если не самая удачная коллаборация хип-хоп-исполнителя и человека, группы, которая по сути своей играет рок. Но это было вообще прям... Я помню, когда только появился этот трек, это что такое? Пожалуйста, дайте нам это послушать еще раз, еще раз и еще раз. И вот теперь, спустя много лет, мы с большим удовольствием и здесь встречаем всегда Jay-Z и Linkin Park с их совместной работой. 10.43 в Тюмени. Продолжается «Далее это утро». Впереди нас с вами ожидает тоже совместная работа. Это Карлита и дуэт Софи Такер «Манхэттен». И тут вполне все логично. Почему Манхэттен? Потому что Софи Такер — это дуэт из Нью-Йорка. Перед этим Мари Краймбрери, немножечко отечественного саунда послушаем. «Ты помнишь» называется хит, который следует далее.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас до плюс 22 градусов и на улице ясно. Днем сегодня плюс 24, облачно, вечером плюс 20 и будет облачно с прояснениями.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии группа «Градусы», хит «На ресницах». Слушаем уже через 2.5 минуты, никуда не уходите.
0: Реклама.
5: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
6: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
5: Кто? Горыныч?
6: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
5: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
7: Подробнее читай на сайте myskazka.su или узнавай по телефону 750000.
8: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
9: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа. Специальный гость – диджей Миллер. Легенда.

0: Место встречи – Бульвар-бар, Герцена, 63.
1: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
2: И слушай новые треки.
1: Ступай!
2: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
1: Ступай!
2: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
1: Нас уже 18 тысяч.
2: Не хватает только тебя.
1: Ступай!
2: vk.com/redarmyfm.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.

Семени 11.00. Ну что ж, продолжается «Далее это утро». Давайте-ка не сбавлять обороты. Тем более, что это пятница, нужно поскорее ее завершить и отправиться отдыхать. Чего я вам всем и желаю.

0: Temple City на Красной Армии прямо сейчас. Self-Aware называется этот хит. 11 часов и 9 минут уже в Тюмени. Продолжаем далее. Все ближе к нам становится момент для пятничного плюс вайба, той самой программы, в которой можно получить музыку, а еще и пару приятных бонусов. Ну а пока, что касается музыки, именно ее мы и будем слушать далее. Также ближе к завершению часа расскажу вам одну интересную новость. Не пропустите. Точнее, необычно курьезный случай, я бы так это назвал. А пока о музыке. Себастьян Рапс на подходе. Avicii, My Feelings For You, до этого Биберекс и Faithless New Religion, но сейчас Акмали и его хит «Любовная».
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем с вами прикольный крутой хит от диджея Гожа Мичико. Есть две приятные новости. Первое, что мы прослушаем этот трек уже через одну минуту, а вторая, следом за ним еще и афиша на сегодня и выходные. Дождитесь.
2: Реклама.
3: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская с рассказом о самых интересных событиях, которые будут происходить в нашей любимой Тюмени сегодня и в ближайший выходной день. Сегодня с 11 утра в торговом комплексе «Тюменский» продолжает работу «Мурфест». Больше 30 пород кошек, общение с питомцами и рассказы гидов, а у администратора можно купить лакомство для знакомства с мурлыками 0+. В 19.00 кухня на Михайловском приглашает нас на гастроужин на террасе фитнес-клуба «Опера». В меню настоящий плов, лабне с печеным перцем и оливками и домашний айран 18+. В 20.00 в баре «Фабрика» 4 комика будут сочинять джазовые песни по подсказкам и историям зрителей. Это будет музыкальная импровизация, где даже случайная фраза может внезапно получить припев 18+. Завтра с 13.00 на площадке Flag & Space & Парковый пройдет маркет «Еще лето». Нас там будут ждать местные художники и мастера, лекции, мастер-классы, портретная будка, квест, музыкальная программа и даже зона отдыха 0+. С 20.00 в бульвар-баре диджей Миллер собирает танцпол под хиты 2007-2010 годов. Хороший повод проверить, сколько припевов из тех лет до сих пор хранится в нашей памяти 18+. В 20.30 на площади 400-летия Тюмени театр «Гелиос» покажет «Магнифика» – спектакль, где встречаются два театральных мира – огонь, пиротехника, хореография и акробатика. 6+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Fastboy, Music Sounds. Ну а еще в моих планах рассказать о том, как приходится иной раз выкручиваться малому бизнесу в условиях текущих реалий. Да, что там в Златоусте произошло, расскажу тоже уже скоро.
2: Реклама. Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
3: И слушай новые треки.
0: Ступай!
3: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
3: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
3: Не хватает только тебя.
0: Ступай!
3: vk.com/redarmyfm

Лирик только что на Красной Армии с треком, который называется «Не сходи с ума» или «Don't go mad». Ну и как тут не сойти с ума, когда порой ты только начинаешь любимое дело, и вот оно уже какие-то, не знаю, получает на своем пути препятствия. В Златоусте кафе под названием «Love», ну, «Любовь», переименовали знаете во что? Ладно, сейчас. Все из-за запрета вывесок на иностранных языках. Владельцы кофейни рассказали, что около года назад они открыли заведение возле вокзала. Кафе назвали «Love». Красиво, да? Ну, как бы девочки открыли, все, и... А интерьер оформили в красных цветах и сердечками. Весной им пришлось сменить название из-за новых требований к использованию русского языка в публичной информации для посетителей, вступивших в силу в марте 2026 года. Чтобы новая вывеска им обходилась, да, с новым названием, примерно 80 тысяч рублей, чтобы сэкономить и не тратиться, они просто переставили старые буквы, и так из слова «Love» получилось слово «Олег». На монтаж вывески потратили всего 5 тысяч рублей. Так что, если будете в Златоусте, обязательно... Заскочите в кофейню, Олег. Но зайдите в Олег, тоже странно бы звучало.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Бауэр, calling out for you. В наших самых ближайших планах послушать этот трек. Если говорить уж прям конкретно, то буквально через одну минуту он появится здесь.
2: Реклама.
3: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах Plov Lounge. Вкусно, тепло и в хорошей компании. Plov Lounge – место для ваших лучших летних воспоминаний.
4: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28 50 66. Сайт «Авто в руки.ру». Реклама ИП Щирин Алексей Николаевич. ОГРНП 321-253-600-091-906.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Тюмени 12 часов. Ну что ж, продолжается дальше у нас наша пятница и стартует программа под названием «Плюс вайб». Все подробности того, как она будет проходить, впрочем, я думаю, вы и так все знаете, но тем не менее расскажу после Вани Литвиненко «Недоступно».

0: Вайб на Красной Армии.
1: Ну что, всем еще раз большущий привет. Здравствуйте. 1:02 в Тюмени. Пятница, полдень. Мы с вами достигли того самого времени, вот которое, наверное, можно сказать, одно из самых любимых в рабочей неделе. Ну, для меня, по крайней мере, всегда. Это вот полдень, пятница, когда у тебя уже настроение с рабочего плавно, постепенно перетекает в какое-то такое полурабочее состояние. Но, если вдруг меня сейчас слышит мое руководство, я знаю, что такое может быть. Ребята, привет вам, что... человеку с именем на букву А, что человеку с именем на букву И, то нет, вы не думайте, что я тут расслабляюсь. Вовсе нет. Просто такое, знаете, чуть-чуть в это время поднимается настроение. Да, я думаю, у многих из нас такое есть. Мы как бы это вот такой ловим момент, когда, знаете, уже начинаем что-то строить, планы, но при этом рабочие задачи свои продолжаем выполнять. Я предлагаю и вам это делать тоже, потому что, ну, что уж так, да, совсем как-то безалаберно к своим рабочим обязанностям нельзя относиться, вовсе нет. Поэтому продолжаем далее работать, но при этом мы здесь, на Красной Армии, в этом часе вам даем парочку приятных бонусов, как я это всегда называю. Первый из них чуть позднее будет у нас здесь с вами, ближе к середине часа разыграем парный пригласительный в кинотеатр «Атмос Синема». Не пропусти свою возможность выиграть билеты в кино. Получить в подарок от Красной Армии. Это важно подчеркнуть. Помимо этого, в самом ближайшем будущем нас с вами ожидает история, которая результатом которой может стать твоя возможность получить также в подарок 3000 рублей от ресторана «Максимилианс». Вот к этому мы приступим вообще вот в самом ближайшем будущем, буквально через 4 минуты, после того, как послушаем Шона Пола и Кейшу Коул. Give it up to me прямо сейчас. Всем еще раз большой привет, устраивайтесь поудобнее и погнали. Это «Плюс Вайб».
0: «Плюс Вайб» на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Ну что, 12 часов и 8 минут в Тюмени. Мы продолжаем далее. Плюс вайп. И, как я и обещал, прямо сейчас будем разыгрывать сертификат в ресторан «Максимилинс» на 3000 рублей. Кто-то может получить его в подарок, а именно тот, кто сегодня верно ответит на мой вопрос. И вопрос, я подумал, вот знаете о чем? Что почему бы, раз мы каждый день, своего рода, да, отталкиваемся от того, что за день сегодня,

0: Это безумно и безумно невероятно крутая, на мой взгляд, приправа. И я сегодня решил спросить вас о чабер. Знаете почему? Потому что, ну, это такое достаточно вообще очень давно используемое растение в кулинарии. Вот начиная там с Древнего Рима, когда они там делали соус из чабера с уксусом и подавали к различным там рыбным и мясным блюдам. Я же говорю, я вас буду немножко просвещать в этом отношении. Потом и в Европе добавляли как наполнение там в рулеты и стелятины дети. Это такое было, да. Но и вообще, почему я стал любить эту приправу? Потому что мой папа ее всегда использовал в приготовлении мяса, различных там соусов и так далее, и так далее. Вы спросите, откуда это у него? Ну, потому что, по сути, я по фамилии и по роду своему человек этнический болгарин, и вот там, в Болгарии, это растение является достаточно популярной приправой для блюд и из овощей, и из мяса рыбы, и там и даже есть определенный рецепт болгарского кетчупа. Вот оттуда эта приправа и применяется, и в молдавской кухне, и в гагаузской, и так далее. Так вот, вопрос мой сегодня для того, чтобы выиграть вам, получить в подарок сертификат Максимилианс, будет как раз-таки о чабере. И вопрос следующего характера. А как с древнеславянского переводится чабер? Что это означает? Цифра 1, просветленный, цифра 2, ароматный, цифра 3, благовонный. Пишите в Макс или в Телеграм 922-300-1046. Еще раз, что означает чабер в переводе? Просветленный, ароматный или благовонный? Пока послушаем музыку, потом подведем итоги.
1: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Ну что, давайте-ка разбираться. Сегодня мы готовы вручить очередной сертификат в подарок в ресторан «Максимилинс» на 3000 рублей нашему победителю. Его зовут Игорь. Игорь, привет, доброго дня.
2: Доброе утро и добрый день.
1: Привет. И доброго утра, и доброго дня, и сразу заранее еще и доброго вечера, и классной ночи тебе пятничной. Вот так хочется пожелать. А, знаешь что? Раз у нас мужчина сегодня выигрывает в нашей игре, но тем не менее речь как бы косвенно, но тем не менее шла о кулинарии. Хочется у тебя спросить, а ты любишь готовить?
2: Периодически на выходных, это добрый, да.
1: Периодически на выходных. Какой приправой ты пользуешься лично? Что-то универсальное или есть?
2: Мало, недавно узнала такую приправу.
1: Куркума, так, хорошо. А что касается чабера, о котором у нас был вопрос, ты вот когда-нибудь использовал?
2: Честно, первый раз услышал. Сегодня.
1: Первый раз услышал? О, дорогой мой друг, мне кажется, ты многое пропустил, в особенности, если говорить о мясе или о рыбе. Рекомендую, да и вообще всем рекомендую. Ну, конечно, кто-то говорит, о, весьма специфически получается, но попробуйте один раз в своей жизни. Ты знаете, как говорится, лучше попробовать, чем не попробовать и жалеть. Вот тут плюс-минус история такая. Но вопрос у меня сегодня, Игорь, был связан с тем, как переводится чабер, что это означает. У нас было три варианта ответа. Просветленный, ароматный или благовонный. И верный ответ?
2: Благовонный.
1: Верный ответ – благовонный, да, совершенно верно.
2: Ура, ура, ура!
1: Ура, ура, ура! Поздравляем! Да, действительно, с древнеславянского «чабр» слово есть такое, переводится как «благовонный». Поздравляем тебя с победой! Классных тебе выходных! Может быть, что-нибудь вкусненькое и в эти выходные ты приготовишь, так что еще и заранее приятного аппетита тебе и твоим близким.
2: Спасибо большое.
1: И тебе спасибо, счастливо. Пока-пока.
2: Пока-пока.
1: Ну, а мы тем временем отправляемся далее. Сейчас послушаем Кайга и Макса Макнауна «Take Me Back» и потом все расскажу.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: точная тюменская. Впереди нас с вами ожидает свежая афиша на сегодня и возможность спланировать свой отдых в предстоящие выходные. Также еще впереди возможность получить в подарок билеты в кино, в кинотеатр «Атмосинема» от Красной Армии. Но перед этим всем в обязательном порядке послушаем Holiday Boy и его хит «Loco La Vida» уже через 3 минуты ровно здесь, на Красной Армии.
1: Реклама.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Все говорят и обещают, а мы даем гарантию. И никаких слов, и никаких обещаний. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-222. 533-222.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
5: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600. 666-600.
6: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
7: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Молле.
6: А другие?
7: А другие? Ждут доставку.
8: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Молле. Все для школы. Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
9: Тимофея Чаркова, 60.
10: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
11: Главный тюменский музыкальный час. Выборка. Выборка.
12: Ох, какая же песня на этой неделе становится главным хитом. Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу в 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская с рассказом о самых интересных событиях, которые будут происходить в нашей любимой Тюмени сегодня и в ближайший выходной день. Сегодня с 11 утра в торговом комплексе «Тюменский» продолжает работу «Мурфест». Больше 30 пород кошек, общение с питомцами и рассказы гидов, а у администратора можно купить лакомство для знакомства с мурлыками 0+. В 19.00 кухня на Михайловском приглашает нас на гастроужин на террасе фитнес-клуба «Опера». В меню настоящий плов, лабне с печеным перцем и оливками и домашний айран 18+. В 20.00 в баре «Фабрика» 4 комика будут сочинять джазовые песни по подсказкам и историям зрителей. Это будет музыкальная импровизация, где даже случайная фраза может внезапно получить припев 18+. Завтра с 13.00 на площадке Flag & Space & Парковой пройдет маркет «Еще лето». Нас там будут ждать местные художники и мастера, лекции, мастер-классы, портретная будка, квест, музыкальная программа и даже зона отдыха 0+. С 20.00 в бульвар-баре диджей Миллер собирает танцпол под хиты 2007-2010 годов. Хороший повод проверить, сколько припевов из тех лет до сих пор хранится в нашей памяти 18+. В 20.30 на площади 400-летия Тюмени театр «Гелиос» покажет «Магнифика» – спектакль, где встречаются два театральных мира – огонь, пиротехника, хореография и акробатика. 6+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Ну что, в Тюмени 12.36, и прямо сейчас в Плюс Вайбе у нас наступает момент для того, чтобы вручить или подарить кому-нибудь билеты в кино, в кинотеатр «Атмосинема». И вот каким образом мы это сделаем. Вновь оттолкнемся от даты текущей, 21 августа. Сегодня я узнал, что, оказывается, в этот день, в 1962 году, родился российский музыкант, певец и композитор, лидер одной из групп, которого зовут Виктор Рыбин. И вопрос я хочу вам задать-то вот такой вот. Это потрясающий музыкант, чьи песни я в детстве слушал на каких-то семейных посиделках или вот это когда взрослые гуляют, а вы в соседней комнате, и там с другой комнаты подкрикивают песни этой группы, которую Виктор Рыбин возглавляет. Помимо прочего, он еще и такой достаточно позитивный, насколько мне известно, и простой человек, поэтому мы его, во-первых, поздравляем с днем рождения, а вопрос мой будет связан вот с чем. Ты можешь получить, опять же, билеты в кино, перед этим заходи в Макс 922-300-1046, пиши свой вариант ответа туда. Виктор Рыбин играет в одной группе. По-прежнему, наверное, еще. Какие-то корпоративные выступления наверняка есть. И я спрашиваю вас, как называется эта группа? По совместительству, раз у нас игра про кино, по совместительству ровно таким же образом называется и фильм фантастический, который выходит последние годы. Пишите ваш вариант ответа в 922-300-1046. В какой группе играет Виктор Рыбин?
0: Плюс Вайб на Красной Армии. Реклама.
2: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Мичелевский.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
5: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20000 литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
6: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
7: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29 400. Приезжайте, Республики 280. «Волга». Выгодно, надежно, стильно.
8: Привет, я Дамира Минджисарова, риэлтор. Озера, парки и бульвары у дома – вот почему я выбираю «Географию». Ищите квартиры в развитых районах Тюмени на география.рф.
9: Застройщик ООС «ЗСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82.

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12 часов и 43 минуты в Тюмени. И прямо сейчас на связи с нами Алексей. Алексей, доброго дня.
2: Добрый день.
1: Как мы успели выяснить, Алексей тоже в детстве слушал ту группу, про солисты которой у нас сегодня и был вопрос в нашей киноигре. И я напомню, что в 1962 году Виктор Рыбин родился. Это солист одной известной нашей отечественной группы, песни которой раньше звучали, мне кажется, из любой квартиры, ну, где-то середины 90-х, конца 90-х. Давай не будем пока томить, расскажем, что это была за группа. Солистом какой группы является Виктор Рыбин?
2: Группа «Дюна».
1: Группа «Дюна», да, совершенно верно. И я неспроста сказал, что есть и такой же одноименный фильм «Дюна» режиссера Дени Вильнёва. Вот, кстати, по-моему, третья часть там выйдет в 27-м году. Но это не суть. Скажи, Лёш, у тебя с группой «Дюна» какие отношения? Слушал ли ты, не слушал? Как это происходило?
2: Да слушал, конечно, в те времена, мне кажется, все слушали.
1: Мне кажется,
2: коммунальная квартира, так. Коммунальная страна.
1: Да, да, было такое. Теплые воспоминания у тебя или с таким немножко холодком?
2: Нет, воспоминания, безусловно, теплые, потому что веселые песни в тяжелые времена всегда поднимают дух.
1: Согласен, согласен. А то вот это особенно «Привет с Большого Бодуна» и вот это вот все, «Страна лимония» и так далее. Что ж, Леш, поздравляем тебя с победой, желаем тебе заранее приятного просмотра. Ну и пусть, вот знаешь, в нашей жизни всегда будет какая-нибудь вот такая вот группа, типа группы «Дюна», которая нам как минимум поднимает настроение.
2: Да, отличного дня вам.
1: Спасибо огромное, счастливо, пока, до встречи. Ну а в Тюмени уже 12 часов и 45 минут. Постепенно плюс вайб медленно, но верно на сегодня завершается. Но еще музыка будет звучать здесь. Далее на Красной Армии. Прямо сейчас вместе с нами хит от Feist Family «Я буду».
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Эх, Баста и моя Мишель, даже не хочется их прерывать, если я буду танцевать. Потрясающая очередная песня от Василия Михайловича и, не знаю, как там ее по имени, отчеству, от моя Мишель. 12.51 Тюмени, идем далее, впереди Eve, Meet Me in the Dark.
1: Прогноз погоды.
0: Тюмени, по данным Яндекса, плюс 23 градуса, на улице ясно, вечером плюс 20 пасмурно, ночью плюс 15 и пасмурно.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
1: Реклама.
2: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
4: Покупай у нас Чанган.
2: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
5: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS75 плюс 2024 модельного года. Не
6: офета. Только до 30 августа в Тюменском цирке. Гастроли нового невероятного шоу.
7: Гиядзе, вещанная сказка.
8: 51-87-37.
9: Категория 0+.
10: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
11: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
12: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
13: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз? Теперь купи интернет.
14: А можно попробовать?
13: Конечно. Подключайте гигабитный интернет на сайте метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.

0: всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
2: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
3: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
1: Есть даже логопеды и психологи.
3: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
4: Медицинский центр М+.
5: А что, если новая глава вашей жизни начинается прямо сейчас? Старт продаж ЖК «Вида» на Московском тракте. Квартал семейного формата с собственным парком и детским садом. А квартира на старте всего от 4 миллионов 250 тысяч рублей. ЖК «Вида». От девелопера делом. Ваш вид на новую жизнь. Дом для семьи начинается с звонка. 56-81-82. 56-81-82.
6: Специализированный застройщик «Уран». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Тюмени уже час дня. 13:01, если быть точным. Этот день продолжается, потихоньку пятница. Рабочая уступает немного права нерабочей части этой пятницы, поэтому мы с вами не останавливаемся и ускоряем этот момент. Бизар, Мадонна, точнее, Мадонна и Мартин Гарри.

На Красной Армии только что Майк Познер и Дэвид Гетта. Трек, который называется «I went back to Ibiza». 13 часов и 11 уже минут. Тем не менее, мы продолжаем далее этот день. Плавно отправляемся на обеденный перерыв. И перед тем, как мы на него уходим, здесь, на Красной Армии, я хочу напомнить вам о том, что нас можно слушать вообще где угодно, будь то умная колонка, Яндекс-станция какая-нибудь или Маруся, или как оно там называется, будь то, я не знаю, на нашем сайте можно нас послушать, radarmy.fm, потому что, как выяснилось, буквально несколько мгновений назад нам написал слушатель. Ну, как несколько мгновений? Ну, давайте, полчаса назад, может быть, побольше. Нам написал слушатель из Челябинска, говорит, привет, я из Челябинска. Я говорю, а как так получилось? Как о нас узнал? Он говорит, случайно нажал плеере с выбором из более чем 100 радиостанций, включая зарубеж. Так и прилип. Слушайте, Александр зовут этого человека. Мы прямо сейчас пламенный привет передаем из Тюмени в Челябинск. Саш, оставайся, вообще рады новым слушателям. Присоединяйся и будь с нами. Мы тут каждый день по будням, да и по выходным дням делаем все для того, чтобы нас слушатели получали музыкальное и эстетическое удовольствие. И подтверждение своих слов, ближайший музыкальный отрезок нам тоже будет таким весьма наполненным. Послушаем Джоэла Кори, Whisper, перед этим Ray with My Husband. Ну а сейчас Дима Урих, на меня-то не сердись.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Группа «Градус» и далее с нами на ресницах. Также, помимо этого, нас ожидает афиша на предстоящие выходные в Тюмени. Не пропусти.
2: Реклама. Управлять по-старому уже не работает.
3: Прокачай навыки со школы Сколково на форуме ТНФ.
2: С 14 по 17 сентября в Тюмени на площадке ТНФ-Экспо мастер-классы и сессии с ведущими профессорами Сколково.
3: Антикризисное управление, искусственный интеллект, коммуникации, HR.
2: Все, что нужно управленцу прямо сейчас, в одном месте, за 4 дня.
3: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦНС, Воротилинь, ОГН 107-720-35-866-8, 16+.
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗП СФЗОЧИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600. 666-600.
3: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
1: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
5: И слушай новые треки.
4: Ступай!
5: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
4: Ступай!
5: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
4: Нас уже 18 тысяч.
5: Не хватает только тебя.
4: Ступай!
5: vk.com/redarmyfm.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская с рассказом о самых интересных событиях, которые будут происходить в нашей любимой Тюмени сегодня и в ближайший выходной день. Сегодня с 11 утра в торговом комплексе «Тюменский» продолжает работу «Мурфест». Больше 30 пород кошек, общение с питомцами и рассказы гидов, а у администратора можно купить лакомство для знакомства с мурлыками 0+. В 19.00 кухня на Михайловском приглашает нас на гастроужин на террасе фитнес-клуба «Опера». В меню настоящий плов, лабне с печеным перцем и оливками и домашний айран 18+. В 20.00 в баре «Фабрика» 4 комика будут сочинять джазовые песни по подсказкам и историям зрителей. Это будет музыкальная импровизация, где даже случайная фраза может внезапно получить припев 18+. Завтра с 13.00 на площадке Flag & Space & Парковой пройдет маркет «Еще лето». Нас там будут ждать местные художники и мастера, лекции, мастер-классы, портретная будка, квест, музыкальная программа и даже зона отдыха 0+. С 20.00 в бульвар-баре диджей Миллер собирает танцпол под хиты 2007-2010 годов. Хороший повод проверить, сколько припевов из тех лет до сих пор хранится в нашей памяти 18+. В 20.30 на площади 400-летия Тюмени театр «Гелиос» покажет «Магнифика» – спектакль, где встречаются два театральных мира – огонь, пиротехника, хореография и акробатика. 6+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: пробки на дорогах.
1: О пробках сообщает сервис Яндекс.Карт. 3 балла пробки в Тюмени. Местами затруднения 11 минут стоит 50 лет октября. Осипенко от Севастопольской до Немцова. Также на 50 лет октября от Профсоюза до Пермякова. И на Республике от Тульской до улицы Орджоникидзе придется постоять около 10 минут. Всем удачи и терпения в пути.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер BLG в Тюмени.
3: Внимание, автовладельцы Тюмени! В «Автограде» стартовала грандиозная распродажа автомобилей. Цены ниже себестоимости. Например, кроссоверы BLG от 2 миллионов 200 тысяч рублей. Количество машин ограничено складом. Приезжайте. Республики 278. Звоните 29400. Акция действует только до 30 августа 2026 года. Не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Холи Флейм, Айова и Доу.

0: Этот трек услышим с вами через 2 минуты ровно, никуда не уходи.
1: Реклама.
2: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
3: Покупай у нас Чанган.
2: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
4: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган-CS 75+ 2024 модельного года. Не охота.

0: Сам для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям. Бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
2: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
3: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66 25 16.

И о, спасибо, наш музыкальный редактор, снова эта пластинка здесь заиграла. Ну что ж, Тюмени уже... Тем временем, 13 часов и 45 минут близится к завершению мое рабочее время на сегодня, но, тем не менее, в обязательном порядке еще несколько отличных хитов. До финала часа я поставлю в обязательном порядке. Чуть позднее итальянский дуэт Мерк и Гримонт с очень крутым треком «Паттенопе». До этого нас с вами ожидает Карлита и Софи Таккер «Манхэттен». Ну а в самом ближайшем будущем, уже через несколько секунд, нам приснятся Леди Гага и Даучи «Runway». Устраиваемся поудобнее, делаем громче и продолжаем наслаждаться музыкой далее.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее компанию нам составит Тима Белорусских мыслей.
2: То, что мне светит лишь свет светофоров, и иногда вижу солнце над домом. Все, что сейчас может...
1: И произойдет через 3 минуты ровно, стоит подождать.
3: Реклама.
4: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
5: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29 400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
7: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла. РФ». 5000 фильтров, около 20000 литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. Замена масла. РФ. Время менять масло. Звоните 60 10 70.
8: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах «Плов Лаунж». Вкусно, тепло и в хорошей компании. «Плов Лаунж» – место для ваших лучших летних воспоминаний.
9: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе «Трейдин» с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28 50 66. Сайт «Авто в руки.ру». Реклама ИП Щирин Алексей Николаевич. ОГРНП 321 353 600 091 906.

0: 12 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: ТНОП идеально вообще отражающий всю суть итало-диско конца 70-х, середины 80-х годов. И как потрясающе это звучит вообще. Ну вы послушайте просто, но... Ой, ну какой кайф. И, кстати говоря, я с этой смены, точнее, с этой песни начал смену и заканчиваю ей. Совпадение?
1: Не думаю.
0: Ну а дальше с этой песни начинает свою работу Даша Русакова. Даш, привет.
1: Привет, Антон. Знаешь ли ты, в какой стране делают самую лучшую кока-колу?
0: Да, я знаю. Я был удивлен, честно говоря,
1: да, вот
0: сильно.
1: Не все наши слушатели знают. В общем, оказывается, есть такая награда, которая присуждается самому лучшим кока-кола...
0: Кока-кола-делу? Кока-кола-мейкер?
1: Кока-кола-мейкером.
0: Так.
1: Вот, расскажу далее.
0: Хорошо, так что информация, как и всегда, интересная приехала. Даш, классного тебе дня, отличных
1: тебе
0: выходных.
1: Тоже.
0: Впереди заранее. Все.
1: В Тюмени 2 часа. Сбавлять обороты мы не планируем. На всех скоростях несемся в сторону вечера. Вместе с нами Боб Синклер и Кайза. I can't wait. А до этого серебро. Смотри, но не трогай.

настоящие, и знаешь что, мы с тобой настоящие молодцы, отлично поработали на этой неделе. А еще можно похвалить Казахстан за самую лучшую кока-колу. Оказывается, именно в этой стране этот напиток делается максимально вкусно

0: Реклама.
1: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
2: «Тримет».
3: ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН 102-720-083-0579.
4: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
5: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
6: Покупай у нас Чанган.
5: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
3: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS75 плюс 2024 модельного года. Не офята.

0: 12 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди очередной топ от Федука. Губы целуют. А я расскажу, где в Тюмени лучшие тусовки. Не переключайся.
2: Реклама. Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
4: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
5: Гиадзе, вещанная сказка.
6: 51-87-37.
7: Категория 0+.
8: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
9: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive.
10: 66-25-16. Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
11: И слушай новые треки.
10: Ступай!
11: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
10: Ступай!
11: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
10: Нас уже 18 тысяч.
11: Не хватает только тебя.
10: Ступай! vk.com/redarmyfm.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 20.

зеленые глаза от Люси Чеботиной. В Тюмени 14 часов 42 минуты. Я тут смотрю нашу афишу и понимаю, что вечер и выходные в городе будут супер насыщенными. Сегодня можно, например, отправиться на выставку кошек Мурфест или музыкальную импровизацию в баре «Фабрика». Да и вообще очень много

получился каламбур. На стене сообщества она действительно находится, и там ты можешь кучу идей подчеркнуть для своего досуга всей семьей, либо в одиночку, либо как еще угодно, в любых комбинациях. Главное, вступай в группу и будь в курсе самых-самых-самых событий Тюмени. В плане музыки далее к нам присоединится Тимати с темой «Не сходи с ума». Ну, для вечера пятницы, для рабочих дедлайнов очень даже актуальная тема. А до этого Russian Whiskey, Понга на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 25, ветер южный с порывами до 10 метров в секунду. Предстоящим вечером до плюс 20, а осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Сногсшибательный трек «Calling Out For You» от диджея Бауэра. И еще больше драйвовой музыки далее. Не переключайся.
0: Реклама.
5: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах «Плов Лаунж». Вкусно, тепло и в хорошей компании. «Плов Лаунж» – место для ваших лучших летних воспоминаний.
6: Привет, я Дамира Минджисарова, риэлтор. Озера, парки и бульвары у дома – вот почему я выбираю «Географию». Ищите квартиры в развитых районах Тюмени на география.рф.
7: Застройщик ООО «СЗСБ «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
8: Главный тюменский музыкальный чарт. Выборка.
9: Ох, какая же песня на этой неделе становится главным хитом. Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».

Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу.

времени 3 часа. Мяу, на связи Даша Русакова. Дальше к нам присоединится Ваня Дмитриенко с его суперхитом «Ртуть». Ну а прямо сейчас Jonas Blue, Girl.

песню. Она называлась «Love», ну а стала Олегом. Как так получилось, как из «Love» получился Олег? Это прям целая история, потому что нужно было переименовать заведение, чтобы оно было на русском языке, и тогда девчонки, у них не было денег на новую вывеску, они просто поменяли местами буквы старой вывески, и получилось слово «Олег». Теперь они в процессе создания «Олегова дня» и думают, чем бы таким прикольным заманить в кафе, собственно, самих Олегов. Замечательно, восхитительный маркетинг, потому что они с этим роликом об этой истории как раз-таки залетели, а значит, посетителей у них будет гораздо больше. Наши динамики скоро будет... Наши динамики скоро посетит диджей Ван Амур со своей версией темы «Кукла». Ну, а прямо сейчас Дэвид Гетта и Сэм Мартин «Dangerous».

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди огненный трек «Magnetic» от The Bauza. Лови эту блестящую тему через минуту в своих динамиках.
2: Реклама.
3: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Красная армия.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: под какую музыку можно тусануть сегодня вечером, расскажу уже совсем скоро. Не переключайся.
1: Реклама.
2: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29 400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно, надежно, стильно.
3: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
4: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Моле.
3: А другие?
4: А другие? Ждут доставку.
3: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Моле.
4: Все для школы.
3: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
5: Тимофея Чаркова, 60.
6: Привет, я Татьяна Пахнева, риэлтор. Я выбираю дивный квартал озером за школу Лира с музыкальным уклоном и бульвар с фонтанами. Квартиры для семьи ждут вас на география.рф.
7: Застройщик ООС «ЗАИС» по недвижимости. РНВ 72-23-122-2025-28-08-2025.

the Dark, то есть увидимся в темноте, имеется в виду, конечно, вечернее время, то самое, когда самое время, знаешь ли, включить ночник, или, может быть, светомузыка у тебя есть, или, может быть, зажечь гирлянды, а, может быть, отправиться просто гулять по тюменским улицам и взять с

можешь через умную колонку, например, его включить, либо можешь в приложении поставить, либо в твоей магнитоле, либо любым удобным способом. Слушай «Красную армию» и танцуй сегодня под лучшие хиты прошлого, настоящего, ну и, вероятно, будущего, потому что самые амбициозные новинки мы тоже в это шоу приглашаем. Дальше Кевин Харрис и Джейзи, еще немного дэнса, «Satisfy» называется тема, ну а прямо сейчас Елена Темникова «Импульсы». Это «Красная армия».

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Будем веселиться вместе с дуэтом Fast Boy и пластинкой Music Sounds. Ровно минуты – это прелесть в твоих динамиках.
2: Реклама.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 80.

Тюмени 4 часа. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу про новую локацию для прогулок в центре. Пока же будем двигаться в компании «Зиверт». Услышим ее хит «Газ» сразу после «Мадонны» Мартина Гай.

0: будет в твоих динамиках.
1: Реклама.
2: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
3: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: 17 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди уже не знаю, какой по счету дуэт Биби Рекса и Дэвида Гетта «Sad Girls». Ребята круто сработались, и послушаем плоды этой работы уже совсем скоро.
2: Реклама.
3: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
4: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
5: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
4: Кто? Горыныч?
5: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
4: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
6: Подробнее читай на сайте myskazka.su или узнавай по телефону 750000.
7: Автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29 400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
8: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
9: «Гиядзе. Вещанная сказка».
8: 51-87-37.
10: Категория 0+.
11: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе «Трейдин» с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28-50-66. Сайт автовруки.ру. Реклама ИП Щепин Алексей Николаевич. ОГРНП 321-350-600-091-906.

Только что на Красной Армии был Тима Белорусских с темой мысли. В Тимине 16 часов и 43 минуты. Вечер все ближе. Ну а пока давай закинем, скажем так, крючочек, удочку в следующую рабочую неделю, чтобы было чего ждать и чтобы

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 25, ветер южный 3 метра в секунду. Предстоящий вечер пройдет без осадков. Ночью ожидается небольшой дождь и плюс 15 градусов.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем кое-что замечательное от Басты и проекта «Моя Мишель». Версия этого и других хитов на подходе. Делай громче!

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
2: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
3: И слушай новые треки.
2: Ступай!
3: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
2: Ступай!
3: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
2: Нас уже 18 тысяч.
3: Не хватает только тебя.
2: Ступай!
3: vk.com/redarmyfm.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Тюмени 17:00. Смотрю на Яндекс.Карты и понимаю, что движ с пробками уже начинается. Сейчас 4 балла. Главный затор на Мельника и Тина Сипенко. Все, кто за рулем и на пассажирском, держитесь.

0: Адам Ламберт, What Do You Want For Me? Насколько я поняла, это трек про расставание. Там еще такой клип был. Парень и девушка эмоционально ругались. Но после бури всегда выглядывает солнце, вроде так говорится. И после расставаний будут новые встречи. Это я все к чему. В 19 часов к нам придет Гера Дамян, презентует двадцатку лучших треков этой недели. Ту самую, за которую тюменцы голосовали на сайте redarmy.fm. Ну а Гера осветит любую суету он превратит в удовольствие, потому что, ну, рядом с таким человеком всегда как-то светло, радостно и приятно, и даже через радиоприемники передается вот эта вот его теплая харизма, поэтому очень советую всем вечера включать «Красную армию» и слушать чарт «Выборка». И еще будем слушать команду «Fast Boy» «This Feeling» уже совсем скоро, а прямо сейчас на мели лирик аутентичная. Это «Красная армия».
1: Да, слушай.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди 100% хит от The Second Voice, Let Me Be. А еще на подходе свежий выпуск новостей Тюмени, не переключайся.
2: Реклама. Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
3: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Отремонтируйте стекло в моей машине.
2: Какой у вас автомобиль?
1: Красный.
2: Конечно, заменим.
3: Лаборатория «Автостекла» отремонтирует стекла в автомобиле любого цвета. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.
4: Привет, я Ольга Марочкина, риэлтор. И я выбираю жилой комплекс «Окинава» с двухуровневым бульваром и бизнес-центром с фудкортом. Такое редкое сочетание возможностей на география.рф.
5: Застройщик ООС «ЗАИСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар». Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени. 222-62-13.

0: Тюмени 17:25. Это время для новостей. В студии Николай Антонов.
1: Добрый вечер. Тюменская область готова к новому учебному году. Об этом сообщила директор регионального департамента образования и науки Дина Горковец на заседании президиума правительства региона, которое провел губернатор Александр Моор. 1 сентября за парты сядут более 256 тысяч учеников, почти на 3,5 тысячи больше, чем в прошлом году. К учебному году откроют 4 новые большие школы, 3 в Тюмени и 1 в поселке Вензеле. В Тюмени проходит реконструкция магистрального канализационного коллектора на улице Пермякова. Работы проводят инновационным методом санации полимерным рукавом. Ожидается, что обновленный коллектор прослужит не менее полувека, рассказал директор по производству Росводоканал Тюмень Дмитрий Бычков. Коллектор на улице Пермякова играет ключевую роль в системе водоотведения города. По нему транспортируются стоки из 1, 2 и 3 микрорайонов. Также района Новопатрушева и поселка Молодежный Тюменского округа. Вход на набережную Туры в районе конторы пароходства вновь открыт. Напомню, что ограничения вводили с 29 июля из-за паводка. На тот момент уровень Туры превысил отметку 885 сантиметров. Сейчас вода спадает уже ниже 800 сантиметров, сообщили в городской администрации. Завтра, в день государственного флага, на набережной Туры пройдет шествие, после которого российский триколор водрузят на мост влюбленных. Сам мост подсветит цветами российского флага. Архитектурная подсветка включится в 20 часов 35 минут. Это были все новости к данному часу. Далее на Красной Армии. Музыка.

0: пробки на дорогах.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в Тюмени 5 баллов. Движение плотное на Осипенко вдоль 50-летия Октября от Немцова до Одесской, на Мельникайте от Харьковской до Республики, на Герцена от Камышинской до улицы Мариса Тереза и так далее. Всем, кто за рулем и на пассажирском, удачи!
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени.
3: Внимание, автовладельцы Тюмени! В «Автограде» стартовала грандиозная распродажа автомобилей. Цены ниже себестоимости. Например, легендарные «Джили» от 2 миллионов 600 тысяч рублей. Количество машин ограничено складом. Приезжайте. Республики 278. Звоните 29400. Акция действует только до 30 августа 2026 года. Не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди масштабный хит от Нептуника «What If».

0: Реклама.
1: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
2: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
1: А другие?
2: Ждут доставку.
3: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле. Все для школы.
1: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки.
3: Купил и отдыхай спокойно.
4: Тимофея Чаркова, 60. Она...

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка и настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
2: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
3: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600. 666-600.
5: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

Армии только что Филатов, Кэрос и СТ. Там, где рассвет, в Тюмени 17 часов и 43 минуты подъехала новость из Великобритании, а именно ноу-хау по борьбе с зависимостью от телефона. Знаешь, как это делают англичане с помощью обсидиановых плит? Они просто вырезают каменную пластину тех же размеров, что и телефон, и держат ее в руке, чтобы было ощущение, что ты держишь телефон в руке. Вот только если захочется поскроллить, то это, увы, не удастся. Пока что все это только началось. Неизвестно, насколько это правда помогает. Лично мне кажется, что

Я думаю, что если вот начнут приходить уведомления на эти каменные пластинки, вот тогда вот нужно будет уже немножечко напрячься. Далее будем слушать Bauer Calling Out For You, а прямо сейчас на MediVN можно я с тобой. Это «Красная армия». Классного тебе вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди крутая тема «Love You». Это «Holy Flame», «Айова» и «Доус». Начнем твои динамики уже совсем скоро. Не пропусти.
2: Реклама.
3: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
4: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз? Теперь купи интернет.
5: А можно попробовать?
4: Конечно. Подключайте гигабит на интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.
3: До 500 тысяч рублей в вашем кармане. И ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28 50 66. Сайт автовруки.ру. Реклама ИП Щирин Алексей Николаевич. ОГРНП 321 253 600 091 906.
6: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29 400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
7: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
8: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
7: Хватит копить. Пора действовать.
9: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
10: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте albankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
13: Главный тюменский музыкальный чарт. Выборка.
14: Ох, какая же песня на этой неделе становится главным хитом. Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».

следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в

0: На Красной Армии в финале этого музыкального часа Inna, I'll Be Waiting. Дальше классную музыку для тебя будет ставить Сергей Белявский. Привет, Сереж.
1: Да, привет. Сейчас в Твиттере, знаешь, что завирусилось?
0: Так, без понятия.
1: Энтерсгель. Нормально?
0: Энтерсгель?
1: Да,
0: это
1: там...
0: для спины?
1: Энтерсгель?
0: Да.
1: Нет.
0: А что это?
1: Ты что, это же для желудка.
0: Так.
1: Ну, в общем, если у тебя какие-то проблемы с желудком, ты выпиваешь, съедаешь ложку этого энтерсгеля, и у тебя все хорошо.
0: Так.
1: И вот швейцарец в восторге. Он в шоке, он живет сейчас на Кипре, и там очень много русских, и там в 2-3 раза дешевле этот энтерсгель стоит. То есть он его употребляет, и он вообще в восторге, счастлив, говорит, как это лучшее изобретение мира.
0: Я предлагаю, знаешь, такие курортные коктейли с энтерсгелем.
1: Да, да, это необходимо, это прям в каждых, знаешь, в каждых вот турах, вот куда отправляется, там обязательно должен, да. Потому что эта штука действительно волшебная, мне кажется.
0: Всю страну завоюем.
1: Да, да, весь мир.
0: Ой, весь мир завоюем.
1: Мир, да,
0: да. С энтерсгелем.
1: Все правильно. Подробнее расскажу чуть позже. Там, конечно, все забавно. Тебе пожелаю хорошего вечера.
0: А тебе хорошего вечера. Пока.
1: Спасибо, пока. 6 часов в Тюмени. Вот и наступила долгожданная пятница. Ну а вечер пятницы куда же без музыки-то. Впереди у нас Мэри Гу настоящий. Прямо сейчас насладимся вещицей от Вани Дмитриенко. Недоступно.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Да, Красной Армии только что, Мэри Гу с пластинкой «Настоящий». Ну а главный биохак в англоязычном Твиттер прямо сейчас это НТРС гель. Местный эксперт рассказал, что это невероятно полезный препарат от советских ученых, который убивает все токсины, жир и туман в голове. Не знаю, что он имел в виду. Биохакер принимает порцию НТРС геля из тюбика каждое утро. Он просто в восторге от того, что живет на Кипре, потому что там везде русский, НТРС гель стоит копейки. В его родной Швеции приходится переплачивать в 2-3 раза за тюбик. Это мы ему еще не рассказали про активированный уголь. Вот тут он, конечно, вообще упадет, конечно, в обморок. Мы же далее падать не будем. У нас пятница вечер, а значит, много хорошей музыки. Впереди Lily Wood, The Freak, Prayer in C. И прямо сейчас послушаем вещицу Talk to You. Это Inotre 54 Ultra. В Тюмени 18 часов 11 минут. Всем отличного вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем новинку под названием «Давай на самый верх» Зиверт, Эвер и Директориалс.
2: Давай на самый верх, пойдем встречать рассвет.
1: Это крутая история, прозвучит на Красной Армии через 3 минуты ровно, ну а чуть позже встречай свежий выпуск новостей.
3: Реклама. Главное деловое событие осени в Тюмени.
4: С 14 по 17 сентября. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Главная площадка нефтегазовой отрасли России.
3: 18 тысяч участников, руководители крупнейших нефтегазовых компаний, представители промышленности, власти и бизнеса.
4: Свыше 100 мероприятий. Технологии и цифра. Стратегии. Люди.
3: Все закупщики и поставщики ТЭК на одной площадке.
4: Выбирай свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦНС, Воротилинь, ОГРН 107-720-305-866-8-16+.
5: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
6: Хочешь новенькое авто или квартиру? Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте викторина72.рф. Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте викторина72.рф. 18+.
7: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61-10-20.
8: Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляется ПАО «Совкомбанк». Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
10: Покупай у нас Чанган.
9: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29-400.
8: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган-сейс 75+, 2024 модельного года. Не офиата.
11: Только до 30 августа в Тюменском цирке. Гастроли нового невероятного шоу.
12: Боги и Радзе, вещанная сказка.
13: 51-87-37.
14: Категория 0+.
15: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
16: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
17: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
18: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: новостей Николай Антонов. Николай, добрый вечер.
1: Добрый вечер. В Тюмени в восточном районе на перекрестке улиц Монтажников Широтный построят двухуровневую развязку. Как рассказали в городской администрации, работы запланированы на 2029-2033 годы, исходя из условий финансирования. Проект нового узла уже разработан и получил заключение госэкспертизы. Этот перекресток считается одним из самых загруженных в городе. Проект предполагает строительство транспортной развязки в двух уровнях с устройством путепровода в створе улицы Монтажников. В Тюменской области скорректировали перечень адресов, которые попадают под действие режима ЧС регионального уровня по паводку. Глава региона Александр Моор подписал соответствующее постановление. В частности, добавлены несколько домов в селах Каскара, Кулаково, поселках Багандинский, Туринский, в деревнях Молчаново, Головина, а также участки в садовых обществах Тюменского округа. Жители, чьи дома попали в зону ЧС, могут рассчитывать на региональную поддержку. В Тюмени будет прекращено движение транспорта в районе Антипина. Здесь пройдет капитальный ремонт участка тепловой сети, сообщает Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта. С 10 по 23 сентября ограничения будут действовать на следующих участках. Переулок Добрый в районе пересечения с улицы Ивана Крылова и улицы Каспийская в районе дома номер 8. Объехать перекрытые участки можно по улицам Ивана Крылова, Битюкова, Антипинской. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения. На этом у меня все. Далее на Красной Армии вновь музыка.

0: пробки на дорогах.
1: По данным сервиса Яндекс, карты дороги в Тюмени загружены на 4 балла. Основные затруднения на Герцена, Малыгина, Таймырской, от Симакова до Мельника. Эти время проезда 15 минут и 14. Постоим на Федюнинского, от Пермякова до Червишевского тракта. Остальные затруднения не более 6 минут.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени.
3: Внимание, автовладельцы Тюмени! В «Автограде» стартовала грандиозная распродажа автомобилей. Цены ниже себестоимости. Например, «Джили Манджаро» от 4 миллионов 200 тысяч рублей. Количество машин ограничено складом. Приезжайте. Республики 278. Звоните 2940. Акция действует только до 30 августа 2026 года. Не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем трек «Dance» от Slater. Буквально через 2 минуты с небольшим.
0: Реклама.
5: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах «Плов Лаунж». Вкусно, тепло и в хорошей компании. «Плов Лаунж» – место для ваших лучших летних воспоминаний.
6: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
2: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость — диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи – Бульвар-бар, Герцена, 63.
7: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
8: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
9: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
10: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

AV. Ну, кстати, к самому крутому саунду этой недели мы приближаемся. Главный тюменский чарт выборка стартует в 7 вечера, так что обязательно насладись двадцаткой лучших. До этого встретим Мишу Миллера, Хей На-На-На. И уже сейчас появится Ханна с темой «Пули». В Тюмени 18 часов 46 минут. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 24 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем прогнозируется дождь и до 18 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия». Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем трек Федука «Губы целуют». Менее чем через 3 минуты на Красной Армии. Ну а в 7 вечера стартует главный тюменский чарт. Выборка 20 лучших треков недели.
0: Реклама.

0: 150.
1: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
4: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
5: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
6: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. Замена масла.рф. Время менять масло. Звоните 60 10 70.

0: 15 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

Музыкальные приветливости, ребята. Это главный чумецкий чарт выборка ТОП-20 хитов недели. И я, Гера Домян. Тот, кто с вами с невероятным удовольствием слушает эти шедевры и, конечно же, представляет, собственно, вам этот плейлист. Погнали, попрощаемся с теми, кто вылетел из чарта, и перейдем к двадцатке лучших. By India, Хачо и Мод, Шаде на 13-й неделе говорят пока двадцатке. Вслед за ними вылетают Lady Gaga и Doechii, Runaway. Ну вот прямо сейчас запускаем лучшие хиты недели. Поехали!

0: Начинаем предпоследнюю неделю августа с таким невероятно легким, приятным вайбом, который задают нам Баста и моя Мишель, «Если я буду танцевать». Это новинка в нашем чарте. И я считаю, что до конца осени, скорее всего, эти ребята с нами продержатся, так как эти два артиста в нашем с вами краш-листе. Тем более, это всего лишь-то 12 недель. Столько уже продержались в нашем плейлисте «Медуза» и «Генри Камомили». «Don't Wanna Go Home». Прямо сейчас 19 место.
1: 19 место.

0: 18 место.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Еще одна новинка на этой неделе от самого молодого российского музыканта, который смог собрать полные лужники. Ваня Дмитриенко «Недоступна». Сразу после этой новости и этого хита я расскажу вам другие музыкальные новости. Заставка.
1: Новости музыкальной индустрии.
0: Группа «Звери» больше не будут выпускать новые песни. Об этом Рома Зверь объявил на концерте в московских Лужниках. Музыкант подтвердил, что дискография группы «Звери» официально завершена. Но обычно слово «дискография» применяется именно к альбому. Что конкретно «Звери» имели в виду, пока нам не ясно. Может быть, они иногда будут выпускать песни, но не альбомы. А может, вообще никакого материала уже не появится. В начале июля Рома Зверь сообщил, что группа уходит в творческий отпуск на несколько лет. Последний альбом коллектива стал «Фолк», вышедший в 2024 году. Kanye West впервые даст концерт в России. Как сообщается на сайте российского организатора гастролей Say Agency, выступление американского рэпера состоится в Санкт-Петербурге на Газпром-арена 10 и 11 октября этого года. Цены за билеты составляют от 9 до 160 тысяч рублей. Если честно, я уже посмотрел, танцпол остался только за 30 тысяч. Вот такие ничего себе новости. Практически все они уже были разобраны, я имею в виду сектора, кроме танцпола. И сам, собственно, Kanye West тоже подтвердил на своем официальном сайте, что он приезжает в Россию. На этом рубрику музыкальных новостей мы что делаем? Правильно, закрываем. Почему? Потому что хочется послушать музыки. Поехали.
1: 17 место.

0: На 10-й неделе пребывания в главном тюменском чарте Мия Бойко, ее работа «Экспонат» оказались на 10-й строчке и продолжает маршрут в сторону выхода из списка лучших. Впереди короткая пауза, а что потом? Конечно, музыка. Лучшие хиты недели.
1: Реклама. ТНФ-2026 представляет.
2: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны – ТНФ-Экспо.
1: Нетворкинг, пич-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
2: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
1: Билеты от 1890 рублей.
2: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru.
3: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
4: Только до 30 августа в Тюменском цирке. Гастроли нового невероятного шоу.
5: Огиадзерщанная сказка.
6: 51-87-37.
7: Категория 0+.
8: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля. Замену всех автожидкостей. Диагностику ДВС. Заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600.
9: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз? Теперь купи интернет.
10: А можно попробовать?
9: Конечно. Подключайте гигабитный интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.

0: для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29 400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно, надежно, стильно.
2: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
3: Ежемесячно тысячи разумных автолюбителей меняют свои стекла в лаборатории автостекла. Фрейдбери решил, что в них есть что-то сексуальное.
4: У тебя проблемы со стеклами? Звони 533-444. Приезжай в лабораторию автостекла. Тут только взрослые решения и правильные автостекла. Результатом ты будешь доволен. Звони 533-444. Лаборатория автостекла.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-12.
5: И это главный тюменский чарт выборка. Я Гера Адамян, и мы продолжаем кайфоваться под стильную музыку. Номер 14 из 20. Это Дебауса, Magnetic.
6: 14 место.

0: Работа от The Second Voice «Let Me Be» на третьей неделе оказывается практически в середине плейлиста. 12-я строчка за такой короткий промежуток времени очень даже хороший показатель. Не верите? Спросите у Теди Свимс, который уже успел побывать и в топ-3, и на вершине чарта. А сейчас он на 11-й позиции с работой «Mr. Know It All».
1: 11-е место.

0: соло. Хотя бы один хит на любой вечеринке должен прозвучать либо от Егора Крида, либо от Артика и Асти. А это их совместная работа, и называется она «Карма». И в середине нашего плейлиста они прямо сейчас оказались. Через паузу мы переходим ко второй половине, где по традиции самая горячая фаза гонки за звание лучшего хита недели.
1: Реклама.
2: Бульвар Бар продолжает собирать лучших. 22 августа. Специальный гость – диджей Миллер.

0: Место встречи – Бульвар-бар, Герцена, 63.
1: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
0: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
2: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз? Теперь купи интернет.
3: А можно попробовать?
2: Конечно. Подключайте гигабитный интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.
4: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
5: «Тримет». Нет, город Тюмень, ОГРН, 102-720-083-05-79.
6: Очередь к хирургу не в нашем сценарии. Медицинский центр М+. Хирургические операции для взрослых и детей. Опытные врачи, одноместные палаты, заботливый персонал. Решаем сложное, быстро и наверняка. По ОМС и ДМС. Звоните 57-57-55.
7: Медицинский центр М+. Веропыту.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
10: Главный тюменский музыкальный чарт. Выборка.
11: Ох, какая же песня на этой неделе становится главным хитом. Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей.

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу в 16.00. Выборка.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-24.
0: Это вторая половина плейлиста, и здесь собираются хиты, которые бьются за попадание в топ-3 или за звание лучшего хита недели. На мой взгляд, Хугель однозначно заслуживает быть на вершине чарта. Тем более, его два хита в нашем плейлисте именно сегодня. Сейчас кайфуем мы вместе с вами от моего любимого трека. Это его совместка с Исмаэль Энджел и Ультранате «Moving to the Sun».

0: говорил, говорю и буду говорить, что это работа Алекса Уоррена, которая называется Fever Dream, словно сочный арбуз, который ты съедаешь на берегу моря, попивая Беллини и планируя свое безделье на ближайшие пару-тройку дней во время своего отпуска. Эх, сразу же захотелось куда-то поехать отдыхать. Утром чил, а вечером кутил. Собственно, это про меня. Как раз подъехала танцевальная работа от Holiday Boy, которая называется «Локалавида».
1: Шестое место.

ох, уж этот француз, ну что он творит? Отправляет меня мысленно куда-то на море, в какой-нибудь бич-клаб, где все не лежат на шезлонгах и бунгало, а танцуют на них. Хоть и мысленно, но я побывал сейчас на море. Спасибо, Хугель и Сольта, и вашей работе «Джамайка», которая на 4-й строчке.

0: 12 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
4: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
5: А что, если новая глава вашей жизни начинается прямо сейчас? Старт продаж ЖК «Вида» на Московском тракте. Квартал семейного формата с собственным парком и детским садом. А квартира на старте всего от 4 миллионов 250 тысяч рублей. ЖК «Вида». От девелопера делом. Ваш вид на новую жизнь. Дом для семьи начинается с звонка. 56-81-82. 56-81-82.
6: Госпитализированный застройщик «Уран». Проектная декларация на сайте наш дом РФ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: нашего плейлиста топ-3 хита недели. Лучшие из лучших в двадцатке. Бронза на этой неделе у нас с вами достается гимну, собственно, тюменцев. И не только. Это Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».
1: Третье место.

Серебро. Это Anota и 54 Ultra Talk to You. На мой взгляд, абсолютно заслуженно они на этой позиции. А кто забрался на вершину чарта? Я, конечно, вам объявлю после того, как напомню весь порядок двадцатки. Поехали! Новинка на 20-й строчке. Баста и моя Мишель. «Если я буду танцевать». На 19 место падает «Медуза» и Генри Камомиле «Don't Wanna Go Home». Под номером 18 еще одна новинка от Вани Дмитриенко «Недоступна». Номер 17 – это Slater «Dance». Шестнадцатое место «Ave» «Meet Me In The Dark». Под номером 15 Мия Бойко «Экспонат». Я экспонат, ты мой фанат, бриллиант на тысячу карат. 14-е место.

Санта-Лючия. 12. Это The Second Voice, Let Me Be. Одиннадцатое место. Teddy Swims, Mr. Know It All. Под номером 10 на этой неделе Егор Крид и Артик и Асти. Карма. Девятая строчка. Хугель, Исмаил Энджел и Ультра Нате. Moving to the Sun. Под номером 8 Мод, In the Club. Седьмая строчка. Алекс Ворон, Fever Dream. Под номером 6 Holiday Boy, Loco La Vida. Пятое место. Russian и Rao Alejandro и Whiskey Pongo. Под номером 4 Хугель и Сольта, Джамайка, бам-бам-бам. На третьей строчке Филатов и Кэрос, Среди счастливых людей. Два. Это Анота и 54 Ультра, Talk to You. И главный хит на этой неделе. Встречайте, Тэм Импала и Дженни, Дракула.

и календарного лета 2026. Многие уже знают, что я буду сейчас советовать. Но я все равно это скажу и напомню. Эти выходные уже точно никогда не повторятся. Ну так почему бы нам не провести так, чтобы потом мы с наслаждением вспоминали о них? Я, как всегда, вас всех дистанционно обнимаю.

8 вечера в Тюмени. Ну что ж, а мы продолжаем вечер в компании крутой музыки. На очереди Маклмор, Райан Льюис, Once, Рифчап. И уже сейчас появится тема белорусских и его мысли.

0: отличным настроением под названием Thrift Shop. Ну и у нас тоже оно приподнято, потому что пятница, вечер, считай, уже выходной. Ну и, конечно же, впереди у нас дэнс-шоу «Партизан». Все это будет совсем скоро в 21.00. Прежде насладимся хитом Хьюжела Солта «Джамайкан». И уже сейчас новинка Акмаля «Любовная». В Тюмени 20 часов 11 минут. Всем легкого вечера.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама.
1: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
4: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
7: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
8: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. Целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
9: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах «Плов Лаунж». Вкусно, тепло и в хорошей компании. «Плов Лаунж» – место для ваших лучших летних воспоминаний.
10: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем новинку Fast Boy Music Sounds. Полностью прозвучит через 3 минуты ровно.
2: Реклама.
3: Тройная выгода в N+. Оперативная гинекология, гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение, стационар в подарок, скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57-57-55. N+. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
6: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
7: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53.
8: Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
9: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
10: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
11: Главный тюменский музыкальный чарт.
12: Какая же песня на этой неделе становится главным хитом? Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».

0: следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу в 16.00. Выборка.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.

сильно более танцевальным, потому что дэнс-шоу «Партизан» уже на подходе. Если вдруг не знал, это суперхиты, это классика танцпола и танцевальные новинки. Все это начнется в 21.00, так что рекомендую не пропускать настоящее танцевальное веселье. Ну и до этого также не забывай, что будет любимая музыка здесь, на Красной Армии. Меня зовут Сергей Белявский, всем классного вечера!

0: 150.
1: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
2: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или с

0: «Простойками». Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
1: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
3: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive.
4: 66-25-16. Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай
5: и слушай новые треки.
4: Ступай
5: и не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
4: Ступай
5: и в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
4: Нас уже 18 тысяч.
5: Не хватает только тебя.
4: Ступай. vk.com/redarmyfm.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 20.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 18 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем синоптики прогнозируют дождь и до 18 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: Реклама. Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
5: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
4: Кто? Горыныч?
5: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
4: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
6: Подробнее читай на сайте mysказка.су или узнавай по телефону 750000.
7: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует, мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
8: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
7: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
11: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
12: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
13: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
14: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ.

0: Реклама. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
1: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
5: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Молле.
4: А другие?
5: Ждут доставку.
4: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Молле. Все для школы. Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
6: Тимофея Чаркова, 60.
7: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует, мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
8: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
7: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
1: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
2: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
4: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
5: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.